точка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: В мире небоскребов новостей.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: июля в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Relive Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь феникса.
0: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: закат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
1: Постоянно говорят, что счастье любит тишину.
2: СВХ плюс.
1: Когда

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
5: СВХ плюс.

0: Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди, ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране от 23 до 28 градусов. У моря прохладнее, плюс 19, плюс 24. В Лепе и Вентспилсе сегодня плюс 19, плюс 21. В Даугавпилсе, Резекне до плюс 27 градусов. В Риге без осадков плюс 22-24.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. За два дня, пятницу и субботу, в авариях на дорогах Латвии погибли 6 человек. Премьер Латвии Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагический уикенд на дорогах Латвии. За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самая тяжелая авария произошла в субботу, рано утром, на Таллинском шоссе под Салацгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олтуже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Погиб водитель фургона, житель Латвии, а также трое из BMW, все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. Днем ранее, в пятницу, на дороге Ецево-Елгово столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе трое с тяжелыми травмами. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в волости Звартес. По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением. Квадроцикл опрокинулся, человек погиб. Во всех случаях полиция начала уголовные процессы, выясняет обстоятельства ДТП. В аварии на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. Центральная избирательная комиссия Латвии закончила проверку списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. Всего списков 14, в них более 1400 кандидатов. Таким образом, на один депутатский мандат претендует 14 человек, то есть на 5 меньше, чем на прошлых выборах, тогда было 19. Анализ списков показывает, что вырос уровень образования кандидатов. Почти у 80% высшее образование, без малого у 20% среднее, менее чем у 2% основное. Средний возраст кандидатов 48 лет, это на 2 года больше, чем на прошлых выборах. Данные о семейном положении и национальности не полные. Часть кандидатов их не раскрыла. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. Главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Она была создана под руководством Франции и Великобритании, объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую и политическую. Также завтра Кулбергс примет участие в мероприятиях по случаю дня взятия Бастилии. На время отсутствия Кулбергса обязанности премьер-министра Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По информации ближайшего окружения, Грэма смерть наступила, цитата, «после непродолжительной внезапной болезни». Официальная причина смерти не названа. Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года и считался одним из влиятельных сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне. Он выступал, в частности, за усиление санкций против России, поддерживал Украину и, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. Президент США Дональд Трамп назвал Линдси Грэма своим союзником и сообщил, что разговаривал с ним за несколько часов до того, как появились сообщения о смерти политика. О скорой отставке правительства Украины во главе с Юлией Свириденко сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это кадровыми перестановками в связи с изменением политической стратегии. Приоритетами назвал сотрудничество с США и ЕС и отношения с соседними странами, в том числе Польшей и Венгрией, а также подготовку к зиме и усиление поставок оружия армии. Свириденко останется в политике, ей предложат новый пост, какой неизвестно, подробности не приводятся. В Риге сегодня соберутся почетные консулы Латвии, которые представляют интересы страны за рубежом, помогают гражданам в экстренных ситуациях и работают на добровольной основе, без зарплаты. Встречу с консулами раз в два года проводит Министерство иностранных дел. В этот раз в этой встрече, как ожидается, примут участие более 90 почетных консулов из 44 стран. Их проинформируют об актуальных вопросах внешней политики, безопасности, культуры и экономики. Также запланированы встречи с президентом, главой МИД, спикером Сейма и другими политиками. Полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков. Люди все чаще получают фейковые сообщения, в которых от человека требуют срочно подтвердить резервацию гостиницы или апартаментов или внести дополнительный платеж, угрожая отменой бронирования. Такие сообщения могут выглядеть весьма убедительно, потому что иногда мошенники знают даже точные даты поездки и место проживания. Полиция призывает проверять статус бронирования только на официальном сайте или в приложении сервиса и не переходить по ссылкам из сообщений, электронной почты или мессенджеров. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Как хорошо, когда солнце щурит глаз, ребятушки. Ну, согласитесь.
2: Да и тепленько.
1: И тепленько. Не везде, конечно же. Значит, Юрмальское побережье по-прежнему у нас, ну, в северном ветре. Да,
2: холодит.
1: Значит, холодит, дует. Вот. Но зато волну теплую гонит по-максимальному, как может вообще, на самом деле. Ну, я вчера как раз-таки, пребываючи на пляжике, фланируя туда-сюда. Вернее, не туда-сюда, просто один раз туда и назад. По большому счету.
2: И достаточно.
1: Ушли. Да, значит, наблюдал на одной из, значит, спасательных станций, вот, значит, доску, ну, где пишут температура. Ну и, соответственно...
2: И сколько там было?
1: И, соответственно, температура, имеется в виду воды. Воды. Водоем, конечно, 16 градусов, черт побери. Вот.
2: Ну, такое.
1: Не смотрю, да. И я прям, ну, такой, я сам в воду не залезал, но я видел, что большое количество людей, ну, то есть, как бы, вполне себе там, и не просто так. То есть, кто-то их стоит по щиколотку в воде, стоит, ждет. Ну, потому что они там купаются, но как Асоль Грея своего ждала когда-то. Ждала. Вот. И, соответственно, стоит, но, значит, лапки не поджимает, как например, какой-нибудь фламинго. Да? Опа. Потому что иногда бывает такое, что ты заходишь в воду, и у тебя прям в воду, пока ты, ну, где-нибудь, чтобы окунуться, у тебя уже ноги сводят вот здесь вот уже прям, на входе. У тебя просто... Ну, не было такого, понимаешь? Вот, оказалось бы, а 16 градусов? Если бы меня спросили, пойдешь в 16 градусов купаться? Я сказал, точно нет. А смотрел на людей, такое ощущение, что не 16, а, например, 18 градусов, что очень...
2: Это уже приятнее.
1: Вот. Ну, и, конечно же, ну, у каждого по-своему. Вчера, несмотря на то, что многие, ну, не решились поехать вчера в Юрмалу. Это видно было по количеству людей, да? Вот. А те, кто решились, они такие вполне себе как бы довольные были. Вот. Ну, многие приехали, видно было. Вот они как бы приехали позагорать. Ну, ветер северный, с моря прямо дует, так и особо так не разденешься. Особенно, если ты очень теплолюбивый, тебе нравится прям, чтобы такое жарище было.
2: Загораешь в шубе.
1: Да. И вот видно, как эти люди, да, загорают в одежде. Ну, просто лежат, и вот две девчоночки.
2: Ну, а что делать? Приехали.
1: Нет, ну, конечно, я их понимаю. Да я сам точно так же, было прохладненько, я что-то надевал на себе, поддевал и лежал. Так хорошо лежать. И вот, и в любом случае, все равно лучше, чем на работе. Ребятушки,
2: это верно.
1: Выходные у нас прошли, 13 июльское утро у нас уже, радио СВК плюс. Здравствуйте, и вы, те, кто с нами постоянно, ну, что, объявлять-то не надо. Вот, ну, по понедельник-то объявить надо, а вот то, что это радио СВК плюс, для тех, кто как раз-таки только-только вот так серфил по волнам. И вдруг случайно. Привет! Добро пожаловать в шоу «Люди бодрые». Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Здесь все ребятки. А также, конечно же, наши утренние радио писули. Пи-радио.

0: Придумал забаву мирового масштаба. Они вот сейчас, ближайшее как раз-таки время, сейчас и расскажем. Пока просто хочется прочитать стихотворение от Вавульки.
1: Слушаем.
0: Как всегда, первое. Я кубик Рубика покрасил со всех сторон в зеленый цвет. И как-то сразу все сложилось. И успокоилось во мне.

0: 450 grami iepakojumā. 4,99 €. Rimi.
1: Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: черепах. Билеты в кассах Билеш и сервис.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ+.

0: Ребятушки, ну что, да, давайте посмотрим, что у нас сегодня приключилось. Значит, международный сегодня день головоломки. Ну, в день рождения Эндрю Рубика, того самого человека, который подарил, значит, загадку-задачку. Вот.
1: Задачку века.
0: Да, для кого-то.
1: Для некоторых.
0: Для некоторых. Неразрешимая, для отдельной группы людей разрешимая. Вот, как оказалось.
1: Ты любишь головоломки?
0: Значит, я, ну, смотри какие. Вот я, что касается кубика Рубика, я к нему отношусь с уважением, но так никогда и
1: не... стараюсь не трогать.
0: Но так никогда и не собрал. Змейку Рубика в различных ипостасиях я прекрасно помню. 30 лет ему было. Значит, работал преподом в архитектуре, да, в Академии прикладных искусств в Будапеште. Представь себе. Искал способ наглядно объяснить своим, ну, студентам, да, основы трехмерного пространства. В общем, короче, решил, значит, придумать и чтобы доказать, как могут вращаться отдельные элементы конструкции, не разрушая при этом всю конструкцию и систему, понимаешь? Вот, соответственно, и башковитый был, насколько, да? Значит, собрал первый действующий деревянный прототип головоломки из 26 маленьких блоков и хаотично перекрутил его грани. Внезапно он понял, что понятия не имеет, как вернуть это в исходное положение. Прикинь, значит, потратил целый месяц упорного труда, вычисляя именно алгоритмы, чтобы сложить кубик Рубика обратно по цветам.
1: Как вернуть?
0: Кстати, позже признавался, что в какой-то момент испугался, что создал нерешаемую задачу. Прикинь вообще, сколько труда было положено, а потом ты должен понять, что это собрать невозможно. Это было очень страшно. Но все сложилось. Значит, когда головоломка впервые поступает в продажу в магазине в Будапеште, а это, напоминаю, 1977 год, да? Значит, она называется «Магический куб», но потом, значит, уже в 80-х годах, значит, появляется название «Кубик Рубика», потому что «Магический куб», вот американская компания, которая выкупила права на международный экспорт, они говорят: слушай, ну, «Магический куб» какое-то название такое, ну, банальное, чухня какая-то. Ну,
1: экстрасенсами связано,
0: ну, все, да, это этих кубов и шаров было уже очень много, говорит, нет смысла.
1: Нам бы что-нибудь особенное.
0: Давай возьмем в твою честь, назовем, чтобы как-то идентифицировать, что вот этот кубик, это конкретно Рубика, чтобы все было понятно. Ну и с тех пор погнали. Значит, несмотря, на квинтиллионы возможных комбинаций, математики и программисты долгие годы искали так называемое, внимание, число Бога. Это, внимание, ну, то есть максимальное количество ходов, нет, не максимально, минимальное количество ходов, необходимое для сборки кубика из абсолютно любого хаотичного состояния.
1: Так, и сколько?
0: Короче, в 2010 году команда ученых с помощью суперкомпьютеров Гугля доказала, что это число равно 20. Что это значит? Из какого бы безумного запутанного положения вы ни начали, кубик гарантированно можно собрать, значит, за 20 поворотов грани. Эксперт, конечно, с этим справится. Вот, 20.
1: Не эксперту, и этого будет мало.
0: Да-да-да. Если менее запутанное, то и меньше. То есть, ну, не больше 20. Ну, при том условии, что это будет делать суперпрофи. Вот 20 штук, и все хорошо. Ну, спасибо большое. Ну, это прям, ну, прям молодец.
1: Это полезно.
0: Молодец,
1: это полезно.
0: Конечно. Сегодня день рождения у Харрисона Форда, ребятушки. Значит, актер, ну, мы его знаем, конечно же. Ну, он и Хана Соло играл в «Звездных войнах», и Индиану Джонс играл, и «Бегущего по лезвию» играл там. Ну, понимаете? Ну, и соответственно...
1: Крутейший актер.
0: Ну, конечно. Ну, такой очень... Ну, очень такой харизматичный, мужественный такой прям. Ну, Харрисон Форд. Значит, смотрите. Изначально тоже не заладилась у него судьба. Ну, театральная. Начинает играть орлюсенькие такие маленькие. Денежек совсем мало-мало-мало. Решил бросить актерство. Потому что семью-то кормить как-то надо.
1: Да, денег нет.
0: Хорошо.
1: Что же делать-то?
0: Самостоятельно осваивает профессию высококлассного плотника. И начал делать дорогую мебель. Вот.
1: Красный деревщик.
0: В общем, строил студии для голливудских знаменитостей. И именно эта работа свела его с Джорджем Лукасом. Он еще в преддверии «Звездных войн». Вот. Форд устанавливал деревянные шкафы в его доме. Вот.
1: Так.
0: Значит, Лукас, ну так, поговорился, а позже пригласил его почитать реплики, ну, одного из героев, Хана Соло, в кастинге «Звездных войн». Ну, как говорит, там есть другие актеры. Ну, ты просто
1: почитай, почитай.
0: В итоге понял, что лучше Хан Соло уже, в принципе, стоит перед ним с молотком. И говорит, давай, на. Ну, в общем, короче, все задалось. Именно с того момента, когда приехал устанавливать мебель. Пожалуйста. Вот. Очень хорошо.
1: Все из-за мебели.
0: Мотаем на ус. Мебель сближает.
1: Через постель.
0: Мебель сближает. Это если,
1: извините.
0: Если он кровати устанавливал, тогда мы через кровать с продюсером, да. Значит, напоминаю, значит, помните, в «Индиана Джонс» в одном из есть культовая сцена, где огромный индус-воин в тюрбане эффектно крутит в руках такую катану, меч, меч-катану.
1: Вызывая на бой.
0: Хадо, хадо, хадо, камон.
1: Было, было такое.
0: Значит, а Том Форд, персонаж, значит, «Индиана Джонс», он достает пистолет и просто его...
1: Это не было запланировано.
0: И тот был повержен. Изначально планирована была, значит, естественно, потасовка. Естественно, это сцены...
1: Страшная битва.
0: Сцены, да, все вот это вот. Ну, и это очень занимает обычно очень много времени, трудоемкий процесс. Короче, значит, внимание. Тема такая была. Значит, сложный, красивый поединок на мечах и всяческих кнутах. Потому что, ну, Индиана Джонс, он...
1: Это должно было быть красиво.
0: Он владел кнутом, он не владел этими самыми. Ну, должно было быть красиво, но очень сложно. Планировали снимать 3 дня. Но в день съемок Форд страдал от тяжелейшего, назовем это, пищевым отравлением. И едва держался на ногах. Ну, по крайней мере, так расскажут, что это было пищевое отравление. Вот. Значит, он подошел к Стивену Спилбергу и спросил: слушай, а мы можем просто пристрелить этого ублюдка? Спилберг согласился, и сняли сцену за пару минут.
1: Удобно, ребята. Удобно.
0: Удобно, хорошо.
2: Люди бодрые на СВК+.
0: Всегда можно пойти простым путем. Зачем же наворачивать? Зачем же накручивать? Хоп, и все, чик-пик. Там как хорошо. А получилась хорошая сцена.
1: Замечательно.
0: Ведь ты же, когда смотришь, ты же сейчас думаешь, вот сейчас он начнет сражаться с кнутом, а тот достает ствол и... Ты все помнишь, что спорить с тренером по борьбе может только. Тренер

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Подходите поближе, ребятушки.
2: Овен
1: первый, как всегда, если у вас имеется какое-то незавершенное дельце, то его лучше как раз-таки доделать именно сегодня. Овен, откладывайте его на потом, вот не стоит. Разве что занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие. Вот только в этом случае можно его отложить. А если так себе, значит, занятие сделайте лучше сегодня, сегодня все за вас.
3: Телец. Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец все качества приобрести, то, уважаемые тельцы, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Mm-hmm. И он, как пишут астрологи, будет гарантированно удачным.
1: Очень хорошо. К самостоятельности.
2: Близнецы.
1: Близнецы, сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, какое-то развлеченице небольшое. Можно, ну, все что угодно сделать, ребятушки. И, значит, сериальчик посмотреть, там, я не знаю, с кем-то встретиться, посплетничать с подружкой там и так далее. Чайку попить. Ну, такое легенькое. Легенькая, не требующая там ни подготовки, ничего, каких-то усилий, развлечения.
3: Рак. Раки, сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
1: И рядом будет ревнюк.
2: Лев.
1: А вот и лев, если вам пригодится, ну вернее не пригодится, а придется столкнуться с проблемой выбора, выбирать, да? Можете быть спокойны, вы сегодня в выборе не ошибетесь. Только вот не позволяйте никому влиять на свое мнение. И тогда, то есть всеми душевными фибрами своими вы, и, соответственно, сделайте правильное решение.
2: Дева.
3: Лучшее, что можно сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного, девы.
1: Так,
2: весы.
1: Что тут астролог нафаршировал весы? Значит, в делах любовных сегодня придется взять на себя некоторые обязательства. Придется.
3: Так.
1: Придется. Но это не так страшно, тем более, что от этих обязательств можно будет потом отказаться.
2: Хорошо.
4: Скорпион.
3: Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас. И в нужном вам направлении, скорпионы. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
1: А может и не захочется.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец, то, как общаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры общаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то, значит, сегодня вы как раз-таки можете все исправить.
2: Козерог.
3: Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете, козероги. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу своей очевидности.
1: Вот так вот.
2: Водолей.
1: День сегодня может начаться, водолей, с неуверенности в собственных силах. Вот напрасно мучаетесь, пусть даже вы не знаете, что делать сейчас, вам сегодня особенно легко будут удаваться изящные импровизации. Вот, так что смело двигаемся, все получится, водолеец.
2: Рыбы.
3: Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпу любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.
2: Рыбы.
1: Мистификацион.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
5: СВХ+.

0: Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Это же надо! Это же надо! Ну, посмотрела. Анна такая, слушай, я же сегодня видела день рождения сегодня у Казаченко.
1: Тот самый?
0: Тот самый, да. Который, Вадим Казаченко.
1: Болит у него все.
0: Вадим, у которого все болит, конечно. Да. И это, понимаешь, это вот эти вот начало 90-х годов, он в своих выступал в таких шароварах. МС Хаммера еще в помине не было. Он уже в шароварах танцевал. Вот. И пел душещипательную песню «Больно мне, больно». С нее все как бы началось. А потом были и «На летящем коне», и много разных, ну, танцевальных, конечно же. Но это было просто. Знаешь, как это вот из раздела «Больно мне, больно». На любых вот праздниках, там, на домашних там днях рождения и так далее, эту песню перематывали и снова ставили для того, чтобы дам приглашать и танцевать. И
2: потому что веселая.
0: Нет,
2: праздничная.
0: Наоборот. Она очень грустная, и в этот момент официально мужчине можно пожалиться, как ему больно-больно, и его тогда пожалеют. Теперь нормально, говорит, теперь хорошо. Я хочу про Харрисона Форда еще одну штуку рассказать. Ну, про нашего Индиану Джонс.
2: Так,
0: дело все в том, что он еще, помимо того, что играет в кино, он еще и прославился, ну, проявил себя как на почве, знаете, помощи.
2: Так.
0: Причем
2: как именно?
0: Альтруистический. Короче, у него есть сертификация, он лицензированный пилот вертолетов.
1: Молодец какой.
0: И, естественно, как бы у него есть и свой вертолет, потому что деньжата Харрисону Форду позволяют иметь свой вертолет.
1: А что бы это и нет?
0: Значит, смотрите, огромный стаж у него налета, и в свободное от съемок время он часто участвует в реально поисково-спасательных операциях в Вайоминге, в своем родном, да, где находится его ранчо. И, соответственно, как бы, если вдруг кого-то надо искать, то как бы он может вылететь спокойно. То есть ему...
1: А чуваку 84 года, напоминаю.
0: Да. Значит, один раз нашел, эвакуировал из гор заблудившую туристку, значит, страдавшую от обезвоживания, там совсем было тяжко, вот. А в другой раз спас 13-летнего бойскаута, который потерялся в лесах Йеллоустонского национального парка.
1: Какой молодец!
0: Это молодец, конечно, у тебя есть возможность и есть желание. Это как рассказ одного фермера в Южной Африке. Приехал голландец, вот, и сначала, значит, купил какой-то ранчо. Ну, как он его купил? Он сначала проверил. Он специально геодезистов туда, геологов каких-то...
1: Все ли там в порядке?
0: Узнай, есть ли там вода все-таки внизу. Но они говорят, если нужно делать именно вот так, доставать это так. Вот ее сложно достать, но достать ее можно. И он тогда за бесценок покупает безжизненное, в смысле, потому что если нет воды, то все, у тебя как копейки стоит. Он покупает и, значит, бурит воду, значит, так. Все, и пошло сельское хозяйство, там он все по логике взял, знаешь, кого позвал, также из третьего или с четвертого курса, не помню, у себя из Голландии, значит, те, кто учится как раз-таки...
1: Дружбанов.
0: Нет, те, кто учатся как раз-таки на сельское хозяйство и прочее агрономство, понимаешь?
1: Специалисты вообще.
0: Специалисты, но те, кто не будет стоить 10 миллионов, понимаешь? Это студенты, ну, толковые студенты с верхушки, конечно, вот. Они ему все рассчитали, какие деревья будут плодоносить здесь и так далее, все, рассчитали, все сработало. Короче, у него все в порядке стало, значит, на этой ферме, и, короче, денежки какие-то пошли, и он закупил старую пожарную машину. Себе. Mm-hmm. Пожарную машину купил.
1: В вот, пользование.
0: Настоящее. И, значит, вода у него есть. Значит, дальше он ее так, ну, подкрасил красиво, и он стал настоящим святым человеком для всех окрестных селений.
1: У него есть вода.
0: У него есть пожарная машина, которая может погасить, чтобы все село не сгорело, понимаешь? То есть он реально их спаситель, тем самым себя огораживает от поборов, там, всяческих грабежей и так далее. То есть становится святым человеком.
1: Ну и умничка.
0: Вот, ну молодец, вот эта история прям восхитительная, когда у тебя есть возможность помочь, и ты сделаешь свое, помогаешь, конечно.
3: Люди бодрые.
4: Владимир Вэл и его друзья.
3: На СВХ плюс.
0: А тебе хорошо.
1: Не-не-не.
0: Давай.
4: Но идея слыд испилдиюмам. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: Люди бодрые.
4: Владимир Вэл и его друзья.
3: На СВХ+.

0: Федерация здоров. Внимание, Ульмане Гатве. Если едем в сторону центра, то напротив спицы, знаете, там сейчас идет ремонт одной полосы.
1: Есть такое дело.
0: Осталось как бы две там полосы теперь в сторону центра. Так вот, на одной из полос автосвадьба. Осталась одна полоса. Сереж, спасибо большое. А сейчас начнется. И так не сладко. Но мне понравилось. Вчера как раз таки мимо проезжал. Смотрел, в выходной день закрыли целую полосу. Никто не работает.
1: Ну и...
0: Ну, сейчас...
1: И нам.

0: Олегович пишет, сегодня в 10 часов и 20 минут встречаю свое счастье в аэропорту. Как раз все сходится, дорогуша, все сходится.
1: На СВХ+.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сколько спортивных событий, причем в одно время. Слепилось, ну, конечно,

0: как бы драка.
1: UFC.
0: UFC без правил.
1: Тот самый.
0: Ну давайте, значит, перипетии. Давайте с Уимблдона начнем. Значит, вчера был финал центрального, как бы, в Великобритании. Значит, это
1: самое главное событие.
0: Чемпионата, да, когда в финале играл, значит, итальянец по имени Янек с фамилией Синер.
1: Так.
0: И рыжий, просто рыжий. Вот. Но это Италия.
1: Из Иванушек?
0: Янек Синер. Значит, ну, это действительно прям, ну, крутейший. На данный момент он прям, ну, как бы вот, ну, номер... Ну, и доказал очередной раз, что он номер один. Ну, и играл с Александром Зверевым, значит, из Германии, немец. Александр Зверев. Ну, значит... Сейчас процитирую. Проиграл Зверев и как говорит, во-первых, Янек, я тебя больше не люблю. Честно. Я проиграл тебе 9 раз подряд. Значит, поздравляю. Вот, ты снова показал, почему ты лучший игрок мира. Вот, было здорово разделить центральный корт с собой.
1: Но больше я тебя не люблю.
0: Ну, конечно, не люблю.
1: Ну, все, живи с этим.
0: Ну, он старался изо всех сил. В очередной раз в финале как бы играет и очередной раз сливает. Ну, ничего не поделаешь.
1: Вот, все.
0: Вот кому-то, да. Значит, ну, было еще один замечательный. Значит, в ночь субботы на воскресенье состоялся первый за 5 лет бой бывшего чемпиона Конора Макгрегора в боях без правил UFC. Конор Макгрегор.
1: Известный чувак.
0: Запланирован он был на 4 утра, естественно, по европейскому времени, потому что...
1: Конечно. Да.
0: Многие готовились, не спали, все там, спички в глаза.
1: Смотреть, поддержать, 6, да.
0: 6 так бокалов кофе, угу. Да. Бой продолжался 69 секунд. Был остановлен, так как Конор повредил ногу.
1: Внимание. Ножку повредил.
0: Засчитали техническое поражение. Два раза, как бы, он приупал он за это время, потому что нога... И получил за это 30 миллионов американских вечно зеленых, так сказать, единиц.
1: Занавес.

0: немножечко спим.
1: Конечно, спим. Немножечко всем тем, кто едет на свою утреннюю работу в детский сад. Конечно, нужно. Давненько не играли.
2: Отдельная каста.
1: Молодую лошадь. Конечно, тем, кто на заднем сиденье закреплен, очень хорошо. Закреплен, как груз. Пока времечко есть, вот сейчас как раз.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди. В остальном без осадков. Ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране от 23 до 28 градусов. У моря прохладнее. Плюс 19, плюс 24. В Лепе и Ванспилсе сегодня 19-21 градус. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 27. В Риге без осадков плюс 22-24.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Премьер Латвии Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. У него участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли», которая посвящена помощи Украине. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагическим выдался уикенд на дорогах Латвии. За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самая тяжелая авария произошла рано утром в субботу на Таллинском шоссе под Саласгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олтуже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Погиб водитель фургона, житель Латвии, а также трое из BMW. Все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. Днем ранее, в пятницу, на дороге Ецово-Елгово столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе трое с тяжелыми. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в области Звартес. Здесь водитель квадроцикла не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся, человек погиб. Во всех случаях полиция начала уголовный процесс, выясняет обстоятельства аварий. В ДТП на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. Центральная избирательная комиссия Латвии закончила проверку списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборов. Всего списков 14, и в них более 1400 кандидатов. Таким образом, на один депутатский мандат претендуют 14 человек. Это на 5 меньше, чем на прошлых выборах. Анализ списков показывает, что вырос уровень образования кандидатов. Почти у 80% есть высшее образование. Без малого у 20% кандидатов среднее образование, менее чем у 2% основное. Средний возраст кандидатов 48 лет. Это на 2 года больше, чем на прошлых выборах. Данные о семейном положении и национальности не полные, поскольку часть кандидатов их не раскрыла. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. И главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Она была создана под руководством Франции и Великобритании и объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую, политическую. Также завтра Кулбергс примет участие в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. На время отсутствия Кулбергса обязанности премьера Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По официальной формулировке смерть наступила, цитата, «после непродолжительной внезапной болезни». Официальная причина смерти при этом не называется. Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года и считался одним из влиятельных сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне. Он выступал за усиление санкций против России, поддерживал Украину и Израиль. И, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. Президент США Дональд Трамп назвал Грэма своим союзником, сообщил, что разговаривал с ним за несколько часов до того, как появились сообщения о его смерти. О скорой отставке правительства Украины страны во время Украины во главе с Юлией Свириденко сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это кадровыми перестановками в связи с изменениями политической стратегии. Приоритетами назвал сотрудничество с США и ЕС и отношения с соседними странами, в том числе Польшей и Венгрией, а также подготовку к зиме и усиление поставок оружия армии. Свириденко останется в политике, ей предложат новый пост, какой пока неизвестно, подробности не приводятся. В Риге сегодня соберутся почетные консулы Латвии, представляющие интересы страны за рубежом, помогающие гражданам в экстренных ситуациях и работающие на добровольной основе без зарплаты. Встречу с консулами раз в 2 года проводит Министерство иностранных дел. В этот раз в ней, как ожидается, примут участие более 90 почетных консулов из 44 стран. Их проинформируют об актуальных вопросах внешней политики, безопасности, культуры и экономики. Также запланированы встречи с президентом Латвии, главой МИД, спикером Сейма и другими политиками. В ряде властей Елговского края после смены компании-оператора по вывозу бытовых отходов уже больше 2 недель не решена проблема с контейнерами. Часть жителей до сих пор их не получила. Люди вынуждены хранить мусор в мешках. В ситуацию вмешалось уже Министерство климата и энергетики. Сегодня его представители снова встречаются с чиновниками Думы Елговского края. Требуют объяснить, что уже сделано и когда услуга по вывозу мусора будет полностью восстановлена. Министерство предупреждает, если проблему не решат, к самоуправлению могут применить более жесткие меры. И последнее. Полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков. Люди все чаще получают фейковые сообщения, в которых от них требуют срочно подтвердить резервацию гостиницы или апартаментов или внести дополнительный платеж, угрожая отменой бронирования. Такие сообщения могут выглядеть убедительно, потому что иногда мошенники знают даже точные даты поездки и место проживания. Полиция призывает проверять статус бронирования только на официальном сайте или в приложении сервиса и не переходить по ссылкам из сообщений, электронной почты или мессенджеров. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Слушайте, ну, лето, конечно же, это праздники. Лето, конечно, это, ну, концерты. Вот, и знаете что? Хорошо. Что очень хорошо, что к нам едет Монатик. Монатик едет, летит. Его друзья. Ну, надо сказать, не один Монатик к нам летит.
1: Не только он.
0: Это Укрфест, дамы и господа, 1 августа состоится в Шауми-арена. Значит, музыкальный фестиваль, который уже покорил крупнейшие города Европы, объединяя музло во всем мире. Вот и в этом году фестиваль впервые у нас в Риге будет происходить. Масштабнейшее концертное шоу.
1: Так, кто выступит?
0: Помимо Монатика, к нам летит еще и Макс Барский.
1: О, любим, любим.
0: Ирина Билык.
1: Сама.
0: Да, большой лайнап там. И Бобул, если не знал, Бобул, не слышали? Гарри Кричевский, знаете?
1: Знаем.
0: Короче, это
1: другие.
0: Светлое, свежее, то есть большой фестиваль, как...
1: Есть и секретные гости.
0: Да, как, ну, конечно, есть и секретные, естественно, гости. Ну, а мы со своей стороны на этой неделе как раз-таки начинаем окучивать пригласительные билеты для вас в Xiaomi Arena. Билеты в билет-сервисы можно приобретать.
1: Ловите.
0: У нас можно разыграть. По какой схеме будем разыгрывать? Я думаю, что сегодня мы первого финалиста найдем, значит, в знатную целоваку. Если

если есть желание, буквально быстро все это произведем. Первого финалиста мы сегодня выскребем. Значит, сейчас задача, если есть времечко, вот через 10 минут уже сыграть, все, тогда, значит, напишите «Хочу целоваться».

0: 24.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

ЖКХ плюс. СВХ плюс.

0: погоне! В погоне за билетами на Укрфест, дамы и господа! Этот понедельник и эта неделя стартует!
1: Знатный целобака!
2: Очень хочется!
3: Очень хочется!
4: Очень-очень-очень хочется!
5: Ну, очень хочется!
6: Целоваться!
7: Целоваться!
8: Ой-ой-ой!
9: Алло!
8: Ой-ой-ой!
9: Алло!

0: Ирина,
1: Ирина Билык.
0: Билык. И, естественно, очень много, большое количество значит, певцов, исполнителей крутых, хитовых вот летят к нам. И 1 августа в Xiaomi Arena
1: будут у нас.
0: Будет Укрфекс. Друзья, это прям, ну, это праздник, который уже наконец-таки приходит и в Ригу.
1: Большое-большое событие.
0: Да-да-да-да-да. И именно два пригласительных билета мы будем разыгрывать на этой неделе. Добро пожаловать. Значит, во-первых, разрешите представить вам сегодня нашу целоваку. Девочку, которая сегодня будет процеловывать. Юленька. Юлечка, Юля. Привет, бодренькая утрица. Здравствуй тебе. Здравствуй.
2: Доброе.
0: Да, добренькая утрица. Ты, значит, что ты валяешься на кровати? Что ты куда-то идешь, работаешь, едешь? Что ты делаешь?
2: Ехала на работу.
0: Так, а сейчас решила передумать?
2: А сейчас? Нет, сейчас остановилась, чтобы...
0: Нацеловаться!
1: Молодец.
0: Конечно, конечно, нельзя по ходу пьесы целоваться.
1: Не надо.
0: Это дело такое. Мы сейчас будем тебя знакомить с твоим визави.
3: Знатный целовака на СВХ+.
0: Ну вот, Серега Каторский у нас был как сапожник без сапог. Казалось бы. Ну, то есть, почему бы не это самое, ну, не взять его поиграть, а как-то не брали. Как-то не брать. Обсяк. Что говорит обсяк? Наступил момент, когда мы можем выставить...
1: Настал тот день.
0: На, так сказать, на поприще недотроги Сережу Каторского. Ну, как всегда, любой из... Даже если, несмотря на то, что мы его знаем как облупленного. Вот, значит, да.
1: И даже больше.
0: Мы его все равно заставили написать три самых странных факта про себя. Он написал, во-первых, я не люблю оливки.
1: Есть такие люди.
0: До сих пор.
1: Еще не дорос.
0: Он еще первые 50 лет детства мальчика самые сложные. Вот. Значит, не люблю оливки. Кстати, считает себя, значит, чемпионом, потому что один из немногих, кто и не смотрел «Игру престолов». Так и не притронулся еще. А третье, и хватит с вас, пишет. Я когда работает, да. Да, по этому скудному описанию мы тоже сможем свои выводы сделать. Итак, Юленька, дорогушенька, Сереженька уже расставил свою защитную комбинацию. Твоя задача – целовать не в ту щеку, которую он защитил. Итак, давай начнем уже с первой поцелуй. В какую щеку? В правую или левую? Давай, выбирай.
2: Начнем с правой.
0: С правой щеки. Давай-ка попробуем, проверим, защитил или нет.
1: Попало.
0: А он защитил левую. Так, у тебя одна смока. Поехали дальше. Куда?
2: Еще раз правую.
0: Чуть-чуть, мой хороший. Смотри-ка, какая. По протаренной дорожке.
1: Попадание.
0: Он и в этот раз поставил левую защиту. Так, дорогая, две смоки у тебя. Пока ноль у Сереги. Давай. Ну, куда?
2: Давайте левую.
0: Ха, левую? Это твое заднее слово. Это разгромило!
1: 3-0! Без шансов просто!
0: 3-0! Это даже как-то обидно!
1: Просто Сережа Каторский!
0: Сережу не пускали, чтобы нас не объявляли в кумовстве, ну понимаешь, как бы Серега не играл, говорит, ну все, наконец, мы выпустили на лед, он шапочку надел, короче, а тут вот, и он лежит уже, ау!
1: Расцелованный
0: навзничь!
1: Со всех сторон!
0: Юленька, добро пожаловать в финал! В пятницу уже жеребьевочка будет. Мы тебе желаем хорошего денечка. Спасибо за твой бодрый голосочек.
2: Спасибо.
0: Пускай у тебя лето будет настоящее.
2: Сегодня вам тоже хорошего дня.
0: Ты моя хорошая. Спасибо.

что, огромное спасибо и всем участникам этого музыкального движения. Ваня Дмитриенко и недоступно. Ваня Дмитриенко продолжает, да, гнуть свою линию немножко так, крутовато, но ничего, мы-то привыкли. Так, что сегодня про погоду? Облачность с прояснениями, восточные районы. Во вторая половина дня у нас ожидается там дождить будет. Лепая Венспилс сегодня 19-21. Даугавпилс, Резекне, ловите 27 градусов.

0: Новости спорта.
1: Чемпионат мира по футболу получил вторую пару полуфиналистов. Англия вчера обыграла Норвегию со счетом 2-1, а Аргентина победила Швейцарию 3-1. Оба четвертьфинала дошли до дополнительного времени. У англичан оба гола забил Джуд Беллингхэм, причем победный уже после окончания основного времени. У Аргентины решающим стал гол Хулиана Альвареса на 112-й минуте, а окончательный счет 3-1 установил Лаутаро Мартинес. Теперь Англия 15 июля сыграет с Аргентиной. Бывший игрок сборной Англии Джо Коул уже заявил, что англичане, по его мнению, смогут отправить Лионеля Месси отдыхать и выйдут в финал. Сборная Испании перед полуфиналом с Францией получила громкое политическое сопровождение. Бывший премьер Испании Мариано Рахой заявил, что у Франции потрясающий состав, правда, вот без французов. И добавил, что у него есть предчувствие победы Испании. Это ему простили, но не сборную Франции без французов. Так лидер социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что наоборот, в сборной одни французы, потому что, дескать, Франция — это политическая, а не этническая нация. Ну а сам матч Испания-Франция состоится завтра, 14 июля, на стадионе в Далласе. Итальянский теннисист Яник Синнер второй год подряд выиграл Уимблдон. В финале он победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Для Синнера это уже вторая победа на Уимблдоне и пятый титул на турнирах Большого шлема. Зверев, несмотря на поражение, впервые в карьере дошел до финала всех четырех главных теннисных турниров. Еще на прошлой неделе латвийская теннисистка Алена Остапенко и представитель Сальвадора Марсело Арривало выиграли Уимблдон в смешанном парном разряде. В финале они победили австралийцев Марк Полманса и Сторм Хантер со счетом 4-6, 7-5, 6-2. Позднее Арривало вместе с хорватом Мате Павичем дошел еще и до финала мужского парного турнира, но там проиграл Ари Элиовари из Финляндии и британцу Хенри Паттону. В женском парном финале победили француженка Кристина Младенович и китаянка Го Хань Юй. Чешская теннисистка Линда Носкова впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале Уимблдона она победила свою соотечественницу Каролину Мухову со счетом 6-2, 5-7, 6-3. Носкова могла завершить матч уже во втором сете, но Мухова отыграла 5 матчболов и перевела игру в решающий сет. Для 21-летней Носковой это был первый финал такого уровня. До этого ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертый круг.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: На, товарищи овны, сегодня у нас по коротенькому, если рассказывать, то получается примерно следующее. Закройте сегодня незавершенные дела, которые можете закрыть, ребята. Это потом скажете себе самому спасибо. Сегодня все так вот складываться будет, что их можно будет вполне себе очень удобненько для вашего внутреннего закрывать.
2: Телец. Сегодня у тельцов отличный день, чтобы сделать еще один шаг к самостоятельности. И он точно, этот день, окажется удачным.
1: Классный, используй.
0: Близнецы.
1: А вот вы, близнецы, не перегружайте сегодня свой мозг. Сегодня лучший отдых, что-нибудь максимально простое, приятное. Вот выберите такое развлечение, которое не требует умственных усилий каких-то и, главное, подготовки очень долгой.
2: Рак. Ваше внимание сегодня на вес золота, раки. Но не удивляйтесь, если кто-то начнет ревновать.
1: Внимание.
0: Лев.
1: Лев, если сегодня придется выбирать свое мнение или чужие советы, ребят, то лучше сегодня доверяйте смело себе, а не чужим советам.
0: Дева.
2: Иногда лучшая стратегия – это переждать. И сегодня у дев как раз такой день.
1: Переждать.
0: Весы.
1: В любви могут появиться новые обязательства, ребята, но пугаться их точно не стоит.
0: Скорпион.
2: Сегодня вы способны заставить события играть по вашим правилам, скорпионы. Если сами этого захотите, конечно.
0: Стрелец.
1: Вот вы, дорогие стрельцы, отнеситесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам. И сегодня это сработает особенно хорошо.
0: Козерог.
2: Козероги, поговорите с человеком, которому доверяете. И решение проблемы может оказаться проще, чем кажется.
1: Вот, хорошо.
0: Водолей.
1: Если утро начнется с сомнений, водолейцы, импровизация, знаете, сегодня станет вашей суперсилой.
0: Рыбы.
2: Сегодня вы, рыбы, будете выглядеть загадочно и притягательно. Подыграйте этому образу, почему бы и нет.
1: Очень хорошо, а? Загадочно, Газ-скоп, притягательно. Газ-скоп. По-моему, неплохо.
0: Слушайте час назад.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
6: Ну, поехали.

0: отпускные. В понедельник, не понедельник, да? И погодка такая шептать начинает.
1: Ну, очень хорошо, ребят.
0: Слушайте, но тут переменность в области тоже обещается. Потом еще, возможно, и дожди посреди недели. Слушай, у нас есть до четверга в прокате еще идет этот ужастик «Пасть». Про эти самые река Луизиана, и там поездку на реку Луизиану туристы приехали. И там за ними в глухих местах начинается охота животного. Гиппопотама.
1: Маленький кость.
0: Слушайте, у нас есть с открытым временем этот самый, два пригласительных билета. Давайте сыграем в код доступа.
2: Погнали.
0: Ай!
3: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
2: Смотрите, у нас тут два праздника в одном.
0: Та-та-та-та-та-та!
2: У нас сегодня Международный день головоломки отмечается.
0: Так.
2: И еще в этот день родился Эрнио Рубик.
0: Ну, это, в принципе, в честь него-то и по большому счету
2: так и есть.
0: И назвали, конечно же. Так, друзья, ну, сейчас вопрос на образное мышление. А ну-ка, вспомните, сколько ребер содержит стандартный куб. В том числе, ну, и обычный кубик Рубика.
2: 6 ребер.
0: Единица.
2: 12 ребер.
0: Двойка.
2: 18 ребер.
0: Тройка.
4: Вторая цифра.
2: Ну и в этот день, в 1930 году, в Уругвае, начался первый чемпионат мира по футболу.
0: Товарищи, до этого не было ни одного чемпионата мира.
2: Не было.
0: А тут как начался. А теперь внимание. Как вы думаете, а какая страна стала первой в истории чемпионом мира по футболу? Внимание.
2: Португалия.
0: Единица.
2: Югославия.
0: Двойка.
2: Уругвай.
0: Тройка.
4: Третья цифра.
2: 1973 год. В этот день вышел первый альбом группы Queen.
0: Так, Квины, внимание, вопрос. А как назывался первый альбом группы Queen?
2: Show Must Go On.
0: Единица.
2: Фредди.
0: Двойка.
2: Queen.
0: Queen, тройка.
4: Последняя цифра.
2: Ну и Харрисон Форд, киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар», родился в этот день.
0: Так, пожалуйста, а Харрисон Форд блестяще сыграл бесстрашного профессора археологии Индиану Джонса, да? А какой легендарный голливудский постановщик выступил режиссером в первых четырех фильмах об Индиана Джонс, ребята? Ну,
2: Джеймс Кэмерон.
0: Единица.
2: Квентин Тарантино.
0: Двойка.
2: Стивен Спилберг.
0: Это тройка.
3: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
5: СВХ плюс.

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИФ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИФ-ЛВ. Страхование ИФ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
3: Мы все сам скайсты, он скайстом спроса атлайдес. Весь скайстом о манхигенай максима скайстом фестивала. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
5: Бодрым утром.
6: Бодрым утром,
5: ребятки-бодрятки.
7: Люди в

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Дорогие друзья, как это без интернета? Мы уже привыкли отдавать пальму лидерству уже вряд ли.
3: Не отдадим.
2: Не отдадим. Короче, ребята, свежие, значит, проверки, исследования, а это цифры, друзья. Значит, Латвия стала мировым лидером по потреблению мобильного интернета.
4: Поклопаем.
2: Да-да-да. Жрем, товарищи. Жители нашей страны используют мобильный интернет активнее, чем жители любой другой страны мира. Значит, в 25-м году средний пользователь мобильной связи в Латвии расходовал 56,5 гигабайта данных в месяц. Самый высокий показатель в Риге. Ну, в принципе, с такой скоростью, в принципе, грех не расходовать, правильно?
4: Да.
2: Ну,
4: интернет-то быстрый.
2: Да, конечно. И ты любое свободное время, хопа, можешь зайти что-нибудь посмотреть. А представляешь себе, ты заходишь, а там еще должно подгружаться.
4: А там 2G, это, прости, там, господи.
2: Да-да. Ну, и это прям...
4: Это боль.
2: Это бич, конечно же, нашего. И я могу сказать так, слава богу, что когда-то именно Латвию сделали как бы испытательным таким небольшим полигоном. Из всей Европы выбрали именно страну Латвию для того, чтобы проложить оптику.
4: Куда не плюнешь? Оптика. 5G.
2: Оптика. Я сейчас говорю уже про стационарные вот эти вот штуки. Но
4: там тоже все хорошо.
2: У нас столько оптики, сколько нет ни в одной стране мира. Прилетаешь куда угодно. Я не знаю, возьми княжество Монако, казалось бы, там сосредоточены половина всех денег мира. В яхтах просто, да? А в яхт-клубе Монако интернет такой, как
4: гаденький.
2: У тебя был в 83-м году, понимаешь? На кухне где-нибудь, плаканцем все. Ну вот, ну как... Короче, мы тут, конечно, очень... Мы балованы, но мы это... Ну, мы этого не понимаем, потому что мы относимся к этому как должно. Но скорость у нас просто запредельно максимальная. В принципе, с чем мы и поздравляем, конечно.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди, ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране плюс 23-28 градусов, у моря прохладнее, плюс 19-24. Лепая Вентспилс 19-21 градус, в Даугавпилс Резек на сегодня до плюс 27, в Риге без осадков плюс 22-24.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Трагический уикенд на дорогах Латвии. В авариях погибли 6 человек. Премьер Латвии Кулбергс сегодня с рабочим визитом в Париже. Главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. Полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самое тяжелое ДТП произошло в субботу рано утром на Таллинском шоссе под Саласгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олтуже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Погиб водитель фургона, житель Латвии, а также трое из BMW. Все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. Днем ранее, в пятницу, на дороге Иецево-Елгово столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, и пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе трое с тяжелыми. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в области Звартес. По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся. Во всех случаях полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства ДТП. В аварии на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. В сообщении государственной полиции за минувшие сутки, то есть в воскресенье, было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 9 человек. Полиция задержала 17 нетрезвых водителей. У 10 из них было больше 1,5 промилле. То есть, значит, 10 уголовных процессов и еще один за вождение в состоянии наркотического опьянения. Полиция за различные нарушения ПДД в воскресенье оформила 381 решение об административном правонарушении, в том числе 142 протокола выписано за превышение скорости и один за агрессивное вождение. Премьер Латвии Андрис Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. Главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Она была создана под руководством Франции и Великобритании и объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую, политическую. Завтра же Кулбергс примет участие в мероприятиях по случаю дня взятия Бастилии. На время отсутствия Кулбергса обязанности премьера Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. СМИ сообщили о смерти американского сенатора, республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По предварительному заключению судмедэксперта округа Колумбия, причиной смерти Грэма стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Окончательное заключение при этом еще не готово, проводятся дополнительные исследования. Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате с 2003 года и считался одним из влиятельных сторонников жесткой внешней политики. В Вашингтоне он выступал за усиление санкций против России, поддерживал Украину и, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. О скорой отставке правительства Украины во главе с Юлией Свириденко сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это кадровыми перестановками в связи с изменением политической стратегии. Приоритетами назвал сотрудничество с США и Евросоюзом и отношения с соседними странами, в том числе Польшей и Венгрией, а также подготовку к зиме и усиление поставок оружия армии. Свириденко останется в политике, ей предложат новый пост, какой пока неизвестно, подробности не приводятся. В Риге сегодня соберутся почетные консулы Латвии, которые представляют интересы страны за рубежом, помогают гражданам в экстренных ситуациях и работают на добровольной основе, без зарплаты. Встречу с консулами раз в два года проводит Министерство иностранных дел. В этот раз в ней, как ожидается, примут участие более 90 почетных консулов из 44 стран. Их проинформируют об актуальных вопросах внешней политики, безопасности, культуры и экономики. Также запланированы встречи с президентом Латвии, главой МИД, спикером Сейма и другими политиками. В ряде властей Елговского края после смены компании оператора по утилизации бытовых отходов уже больше 2 недель не решена проблема с контейнерами для мусора. Часть жителей до сих пор их не получила, и люди вынуждены хранить отходы дома в мешках. В ситуацию вмешалось Министерство климата и энергетики. Его представители сегодня снова встречаются с чиновниками Думы Елговского края. Требуют объяснить, что уже сделано и когда услуга по вывозу мусора будет полностью восстановлена. В министерстве предупреждают, если проблему не решат, к самоуправлению могут применить более жесткие меры. И последняя полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков. Люди все чаще получают фейковые сообщения, в которых от человека требуют срочно подтвердить резервацию гостиницы или апартаментов или внести дополнительный платеж, угрожая отменой бронирования. Такие сообщения могут выглядеть весьма убедительно, потому что иногда мошенники знают точные даты поездки и место проживания. Полиция призывает проверять статус бронирования только на официальном сайте или в приложении сервиса и не переходить по ссылкам из сообщений, электронной почты и мессенджеров. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ+.

0: Люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Ну, это очень хорошо, друзья наши, прекрасные. Спасибо вам огромное за то, что рядышком, за то, что вместе и распечатываем эту недельку, да, в понедельник.
2: Пора распечатать код доступа.
1: Конечно, пора правильный ответ отдать на код доступа, потому что вопросы заданы, а люди томятся, а выкрасть преступление, ребятушки. Так, ну что, первый вопрос у нас был по сути к дню рождения Энрё Рубика, так его звали, Энрё. Значит, сколько ребер содержит стандартный куб? Вообще, ну, в том числе и, конечно же, обычный кубик Рубика. Сколько ребер у стандартного куба?
2: Ну, 12, конечно.
1: А, оказалось, 12, конечно же.
2: Кто пятый там? Класс.
1: Пятый, шестая четверть. Вот. Какая страна стала первым в истории чемпионом мира по футболу, который происходил в Уругвае, друзья? Значит, мы подсунули Португалию, казалось бы.
2: Так, она только через 30 лет начала участвовать.
1: Прикиньте, первым в чемпионате мира Португалии не было, а спустя 30 лет стала.
2: Да.
1: Вот. Значит, Югославия, она была, между прочим.
2: Четвертое место заняла.
1: Было четвертое место. И Уругвай у себя дома, значит, стал чемпионом мира впервые.
2: Вот.
1: В жизни.
2: Молодцы.
1: Это вот такое. А тут надо было, конечно, тыркать пальчиком. А как назывался первый альбом группы Queen?
2: Так и назывался.
1: Он так и назывался. Queen.
2: Вот.
1: Queen. Ну вот.
2: Queen.
1: Queen. Queen'ом вышибают, говорили тогда. Так, ну и именинник дня сегодняшнего, наш Индиана Джонс, Харрисон Форд, блестяще сыграл, естественно, археолога. Вот, а какой легендарный голливудский постановщик выступил режиссером первых четырех фильмов о Индиане Джонс, ребятушки? И вся лавруха принадлежит Стивену Спилбергу, товарищи.
2: Ему родимому.
1: Код доступа.

0: предложу, пусть будет 18-й.
1: 18-й?
0: Снизу.
1: Снизу?
0: От СМС.
1: От СМС, хорошо, сейчас буду считать тогда.
2: СВХ плюс.
3: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: могу посчитать быстренько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и, смотрите, 17, 18. Так, это WhatsApp у нас. Девочка Наташенька. Телефончик заканчивается на 134. Это твои победные цифры. Мы поздравляем тебя. Пойдешь книжку.
1: Ленточка в кассе.
0: На этой недельке как раз нужно оформить. Пересылаем прямо сейчас.

0: Tikamies tīģeru tusiņā 18. jūlijā Rīga Zoo.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, ребятушки, в этот день, в 100-м году до нашей эры, родился Гай Юлевич Цезарь. Древнеримец, политический государственный деятель, один из самых знаменитых и полководцев является, и при этом еще и писал. Писал, писатель, соответственно. Рассказ, ну, там много всего, конечно, великий могул, но есть из юности я узнал интересное. В молодости плыл он через Эгейское море. И в тот момент был захвачен в плен пиратами киликийскими. Кили-кили-кили-кили. Короче, разбойники потребовали за него освобождение 20 талантов серебра. Полмиллиона долларов по нынешним. Там, ну, примерно. Ну, короче, дофигища денег. Он говорит... Цезарь тогда расхохотался им в лицо. Заявил, они вообще, вы понятия не имеете, кого вы поймали. Чего вы 20 талантов требуете серебра? Пробуйте спокойно торговаться на 50 талантов. Чего там это самое, мелочиться? Кстати,

значится, находясь в плену, он вел себя там как хозяин. Значит, читал пиратам свои стихи. Это насилие, сами понимаете, это же его стихи. Запрещал им шуметь, когда ложился спать, а в шутку обещал еще и всех убить. Понимаете? Получив выкуп, он вернулся со своим флотом и сдержал обещание все до единого слова. То, что обещал, то и сделал. Вот. Такие вот дела, прикиньте. Значит, его легендарная фраза «Вини, виды, вица». Да, то есть пришел, увидел, победил, а он не произносил ее на поле боя, как многие говорят. Все, победил, вот. Она, значит, короче, это была смс-ка. Извещая своего друга, амниция в Риме. Он феноменально, ну, то есть победу сотворил феноменально быстро. Говорит, быстренько, гонец, беги. Цезарь отправил лаконичное письмо, состоявшее всего из этих трех слов, подчеркивая свой триумф. Вени, виды, вице. Это так, в принципе, в староцерковном. И, кстати, между прочим, также произносят церковно-латинское прочтение. Но сами же классическую латынь, если взять, на которой и говорили римляне, то звучит, будет так звучать, как «Уэнни, уиди, уики». Прикиньте, только что узнал. Ну, вернее, не только что, вчера. При подготовке. Что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, потом окажешься.

0: Владимир Вэлл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ Плюс.
2: Прогреваться продолжаем, друзья. И несмотря на то, что сегодня в Даугавпилсе и, значит, Резекне чемпионские температуры до 27, прям такое лето. Сегодня Лепа и Веспилс сегодня не будет прогреваться выше 21. Это, к сожалению. Хотя в столице тоже где-то посерединке 22-24. Возможно, где-то осадки кратковременные. А так

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Итак, ко дню рождения Андрея Рубика сегодня объявлен, когда-то был утвержден Международный день головоломки. Но не только кубик Рубика, естественно, туда входит. Головоломки же, они бывают разные. Да? Значит, из того самого, ну, такого хитового, который можно руками потрогать, конечно же, все-таки берем пазл. Пазл – это когда из нескольких частей ты должен сложить одно большое. Соответственно, и здесь они тоже, конечно, есть накрученные, есть стандартные, есть просто побольше, посложнее. Вот, есть еще и накрученные. Собирали когда-нибудь? Вам дарили, друзья, когда-нибудь? Собери 3D-пазл. Вот это вот. Шар, сферу и так далее. Вот это. То, что и так как бы, ну, сложновато, да? Особенно если большое. Собирали когда-нибудь на, там, 3500 штук, да? Когда ты в один присест не можешь, и это начинает у тебя занимать пространство. Причем жрать конкретное место. Потому что у тебя сама картина должна лежать, ты ее должен как-то выставить. А еще и запчасти все остальные. И это вот лежит, лежит, лежит, лежит. И есть, конечно же, шикарные люди, мы им завидуем, которые умудряются все-таки дособрать. А есть мы, которые в конечном итоге, ну, каким-то образом пытаются это все собрать просто в пакетик обратно, по крайней мере. Ну и при этом еще и оставить, допустим, рамочку, ну, на которую ты потратил время уже. И жалко, жалко времени. Вот. И тут, как только я про головоломки начал вспоминать, решил проверить, а входит ли, например, судоку или, например, какой-нибудь кроссворд и прочие сканворды вот в головоломке. Считается, оказывается, считается, что это все это головоломки. И пока все это, значит, я окуклил, я вдруг вспомнил, что есть еще головоломки, те, которые можно потрогать. Есть проволочные и шнуровые. Попадались ли там какие-то механические такие детальки, которые одну нужно, они как бы сопряжены друг с другом, или наоборот, надо, они сопряжены друг с другом, а тебе нужно каким-то образом извернуться, чтобы это все достать, ну, разъединить, а потом обратно научиться соединять, конечно же. И тоже, соответственно, нервов жрет. Так, ну что, есть предложение быстренько опрос провести, что из головоломок вам больше всего зашло. Ну, я вот так вот, если вот смотреть, сколько времени я положил на то, на другое, на третье, то, в принципе, на первом месте у меня все-таки судоку. В один момент очень...

0: вами правила. Ну, и вы, конечно, в этом уже специалист нормальный.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
2: СВХ плюс.

0: Владимир Белл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
2: 950 миллиардов всяческих разных головоломок было продано, всяческих разных, и здесь, конечно же, если глянуть, все-таки, наверное, все-таки пазлы идут на первом месте. Глянул, Наденька отписала, у меня мамочка, ей 77, прикиньте, профи по пазлам складывают бешеные тысячи кусочков с одинаковыми оттенками. О, то еще мероприятие, тот еще ад, вот, и все это раскладывает на столе для настольного тенниса дома. Благо, место позволяет. А стол профессиональный. Согласитесь, жалко я... Я терпением не в маму явно не могу. Сколько раз, говорит, пыталась, психовала, скидывала все это. Слушайте, самый первый в истории пазл изобретен в 1766 году, прикиньте. Лондонский картограф, Джон Пилсбери. Его, значит, целью было не развлечение, а создание наглядного учебного пособия для детей. Представьте себе, карту мира нарисовал и разбил, наклеил ее на деревянную доску из красного дерева и аккуратненько распилил лобзиком строго по границам государств. Вот. И, соответственно, тогда ученики должны были собирать карту воедино, попутно заполняя запоминая расположение стран. Ну, то есть, это дидактический материал. Наглядный и обучающий. Соответственно, оттуда ноги растут. Так, кто-то еще. Ох уж эти японские судоку. Я, кстати, тоже всю дорогу, судя по названию, вообще просто, но был уверен, что судоку. И если бы мы ставили в интеллектуальном казино алын, то есть все фишки на то, что это японское, шиш там два, проиграли бы. Значит, эту головоломку судоку с циферками придумал американский архитектор и конструктор головоломок Хорвард Гранц. Значит, в 79 году, значит, прошла, кстати, она незамеченной в США, но когда в 84 году ее напечатал журнал в Японии, она вызвала настоящий фурор. Японцы дали ей имя Судзи да Водзузико Кагиро, а потом сократили до судоку. Вот. И из Японии головоломка уже вернулась уже на Запад как мировой бренд, друзья. Так что начало было положено не в Японии. Какая головоломка твоя? Кроссворды, я смотрю, кроссворды, судоку, идут. А про кубик Рубика все пишут, что-то до сих пор нет.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонд, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ Лапсердивас Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Обычное.
7: Обычное.
6: Мега-шоу.
7: Шоу.
6: Люди бодрые.
7: Бодрый.
6: Бодрый.
7: Значит, добрый.
6: Добрый.
8: Смотри в глаза, я хочу сказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу
6: СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Огромное спасибо. Так, ну что, мы сегодня в Международный день головоломки задали вопрос быстренько для того, чтобы посмотреть, какую же головоломку у нас в большинстве своем выбирает люд. И я могу сказать так, на третьем месте у нас судоку. Кроссворды у нас на втором месте. И все-таки пазловеды у нас на первом месте. Именно эта группа людей. Ну, естественно, как бы это же ты же собираешь пазл, и у тебя получается творение. Получается, ну, это картина. Соответственно, ты являешься ее автором, автором произведения. И, соответственно, очень много фотографий прислали, были присланы как вот, ну, отдельные работы, так и, конечно же, многие есть коллекционеры, которые собирают свои. Ася написала: я проклеиваю сзади. Да, и вот есть вот специальное такое местечко, где стоит в шкафу у меня вот вертикальные вот работы и фотографии разложенных, занимающиеся полностью квартиру. Разные. Ну, я смотрю, такие серьезные довольно-таки пазлы из большого количества деталей собранных. Это очень хорошо. Так, значит, что же здесь? Олег рассказал, как однажды, ну, с тех пор, с детства, больше не подходит к кроссвордам, потому что приехал к деду. Дед очень любил кроссворды. И ждал очень какую-то газету, она у него там выходила. Там чисто как кроссворды. Я никогда не забуду. А мне уже как лет 18. Я уже вполне себе, значит, в институт поступил. Смотрю, у деда кроссворд лежит. Думаю, делать некуда. Давай-ка я впишу. И вписал туда слова. Вот. Было больно получать от деда злую затрещину. Со словами, чтобы я еще когда-нибудь тебя здесь увидел, внучек. Ну а что, когда ты, понимаешь, это сейчас, по большому счету, ты можешь быстренько нажать на кнопку «Refresh», и тебе дадут новый кроссворд, да? А тогда тебе нужно было ждать целую там, не знаю, вряд ли ежедневные газеты были. Раз в неделю, там где-то какая-то раз в месяц, и тут какая-то гадюка. Ты приходишь, а какая-то гадюка, твой кроссвордик уже и, так сказать, подноразгадывал. А еще бывает такое, что ты вписываешь и не вписываешь неверно.

0: Начало гадать кроссворды. Гадать кроссворды. Затем сканворды появились. Затем китайские картинки, не помню название. Но я тоже не помню. Они по цифрам каким-то, да, номерам, и потом ты начинаешь собирать. Далее судоку, сейчас маджонг и помоги автобусу выбраться. Помоги автобусу выбраться, это где-то в компьютере, я так понимаю, потому что, ну, эту тему потом несколько человек говорит, ну, а можно миньора брать? Тоже головоломка. По сути, да, конечно, считается. Компьютеры дали возможность очень сильно расширить. Да и всю классику тоже, даже включая и пазлы, и все такое. Вот, а слушай, автобусу помоги выбраться, это компьютерное или не компьютерное? Потому что маджонг, понятно, маджонг это выстроить такой колодец из этих самых, из деревяшечек, а потом начинаем вытаскивать деревяшечки, у кого по последнего рухнет этот...
1: Подожди.
0: Я же не путаю. Сейчас прогулю, ребята, сейчас. Не уверен, что как бы это действительно так, маджонг. Я не путаю сейчас. Или там такие костяшки, как у домино. Сейчас посмотрим.
2: Маджонг!
3: Мы время ставим на стоп, собирая в альбом.
0: Нет, это не то, да, это китайские доминошки. Это...

4 истории покалеченных старшей группой за то, что притронулись к кроссворду. Ну, понять-то можно.

0: маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Gazon опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
4: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

Резюмироваться будем. Игорь Дирик пишет: я уже давно играю в одну головоломку. Это составить работникам график на месяц работы, учитывая их пожелания на выходные, время. Чем больше работников, тем мне интереснее. О, да уж. Ну, развивает.

0: радио СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране от 23 до 28 градусов. У моря прохладнее, плюс 19-24. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 21 градуса, в Даугавпилсе Резекне до плюс 27, в Риге без осадков плюс 22-25.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За два дня, пятницу и субботу, в авариях на дорогах Латвии погибли 6 человек. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. О скорой отставке правительства Украины сообщил Зеленский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагический уикенд на дорогах Латвии. За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самая тяжелая авария произошла в субботу рано утром на Таллинском шоссе под Салацгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олт уже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Погиб водитель фургона, житель Латвии, а также трое из BMW, все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. Днем ранее, в пятницу, на дороге Иецево и Елгово столкнулись автомобиль BMW и Renault. В результате один человек погиб, пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе трое с тяжелыми. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в области Звартес. По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением. Квадроцикл опрокинулся, человек погиб. Во всех случаях полиция начала уголовный процесс, выясняет обстоятельства ДТП. В аварии на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. Государственная полиция сообщила, что за минувшие сутки в воскресенье в Латвии были зарегистрированы 80 ДТП. Травмы получили 9 человек, в том числе 6 велосипедистов. Полиция задержала 18 нетрезвых водителей за сутки, в том числе одного под наркотиками. У 10 пьяных за рулем было больше полутора промилле. В целом начато 11 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 381 административный протокол, из которых 142 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По предварительному заключению судмедэксперта округа Колумбия, причиной смерти Грэма стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Окончательное заключение при этом еще не готово. Проводятся дополнительные исследования. Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате с 2003 года и считался одним из влиятельных сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне. Он выступал за усиление санкций против России, поддерживал Украину и, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. О скорой отставке правительства Украины во главе с Юлией Свириденко сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это кадровыми перестановками в связи с изменением политической стратегии. Приоритетами назвал сотрудничество с США и ЕС и отношения с соседними странами, в том числе Польшей и Венгрией, а также подготовку к зиме и усиление поставок оружия армии. Свириденко останется в политике, ей предложат новый пост, какой пока неизвестно, подробности не приводятся. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отправился с рабочим визитом в Париж. Главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Она была создана под руководством Франции и Великобритании и объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую, политическую. Также завтра Кулбергс примет участие в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. На время отсутствия Кулбергса обязанности премьера Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. Сегодня в Риге соберутся почетные консулы Латвии. Люди, представляющие интересы страны за рубежом, помогающие гражданам в экстренных ситуациях и работающие на добровольной основе без зарплаты. Встречу с консулами раз в два года проводит МИД. В этот раз в ней, как ожидается, примут участие более 90 почетных консулов из 44 стран. Их проинформируют об актуальных вопросах внешней политики, безопасности, экономики и культуры. Также запланированы встречи с президентом Латвии, главой МИД, спикером Сейма и другими политиками. Полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков. Люди все чаще получают фейковые сообщения, в которых от человека требуют срочно проверить резервацию гостиницы или апартаментов или внести дополнительный платеж, угрожая отменой бронирования. Такие сообщения могут выглядеть весьма убедительно, потому что иногда мошенники знают даже точные даты поездки и место проживания. Полиция призывает проверять статус бронирования только на официальном сайте или в приложении сервиса и не переходить по ссылкам из сообщений, электронной почты или мессенджеров. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Продолжаем двигаться к обеденному перерыву. Друзья, у нас сегодня 13 июля. И именно в этот день, 96 лет назад в Уругвае начинался первый чемпионат мира по футболу. Сейчас, на данный момент, лицезреем мы уже новую версию, естественно, спустя 96 лет. Сложнейшее по организации элитное мероприятие. Но тогда это, конечно, было да. То еще, представляете себе времечко. Значит, Уругвай, Южная Америка. Это, кстати, был первый и единственный чемпионат мира, перед которым не проводились никакие квалификационные матчи. Все страны, члены ФИФА, были приглашены к участию лично. На турнир тогда прибыло всего 13 сборных, 7 из Южной Америки, им недалеко добираться более-менее, 4 из Европы и 2 из Северной Америки. Клубов, ну, то есть две сборные были. Значит, что касается Европы, сборные Франции, Бельгии и Румынии добирались до Южной Америки вместе на борту одного роскошного итальянского океанского лайнера, потому что в 1930 году, соответственно, ни о каких трансатлантических перелетах речи быть не могло, поэтому лайнер шикарный. Путешествие, значит, длилось около 2 недель. На этом же корабле и президент ФИФА как бы вез в своем чемоданчике первый золоченый кубок мира, друзья. Игроки тренировались прямо на палубе корабля, бегая вокруг шезлонгов, делая зарядку. Вот, ну а по пути заскочили в Рио-де-Жанейро для того, чтобы забрать сборную Бразилии. Тоже с собой набор. Значит, специально к чемпионату мира власти Уругвая решили построить грандиозный стадион на 90 тысяч мест, но из-за проливных дождей строители, к сожалению, безнадежно выбились из графика. Поэтому чемпионат стартовал на других, так сказать, региональных стадионах, и только через 6 дней, вот еще там в строительном мусоре много где, уже переехали на тот самый 90-тысячник. Центенарио. Значит, заклятые соперники Уругвай и Аргентина. Значит, перед финальным матчем устроили яростный спор из-за мяча. Оказывается, ребята, каждая сборная утверждала, что мяч соперника, представляете, мяч сшит неправильно и имеет скрытые дефекты. Значит, у каждой сборной был свой мяч, соответственно. И каждый начал жаловаться, что мяч-то не тот, что нужно. И чтобы избежать срыва финала, судья принимает уникальное компромиссное решение. Значит, первый тайм команда играет аргентинским мячом. Вот, и, кстати, Аргентина тогда первую половину выиграла со счетом 2-1. А во втором тайме мяч заменили на уругвайский. И тут уже уругвайцы переломили ход встречи и победили со счетом 4-2, став первым чемпионом мира. Кстати, на тему судейства тоже интересненькое. Значит, судейство на турниры соответствовало тогда духу эпохи. Все арбитры выходили на поле в пиджаках, при галстуках, бабочках. Да, то есть бабочку надевали. На финальный матч судил бельгиец Джон Лангинус. Опасаясь за свою жизнь из-за бешеного накала страстей между уругвайцами и аргентинами, он согласился судить финал, внимание, только после того, как организаторы застраховали его жизнь и пообещали предоставить катер в порту, готовый отплыть в Европу в случае беспорядков сразу после финального свистка. Короче, ну, план отступления был подготовлен. Ну, тогда победил Уругвай. Правительство, кстати, Уругвая объявило следующий день после финала официальным общенациональным праздником и выходным днем для всей страны. По большому счету, ну, положив такую задорную, я считаю, очень хорошую для нас, для зрителей, естественно, традицию. Если вдруг что-то такое прям, то обязательно надо сделать выходной. Слава богу.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 €. Rimi!
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет

0: достигшим 18 лет, внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И несмотря на то, что трескайда декафобов, это те, кто боится числа 13, довольно-таки много на нашей планете, друзья. Вы именно 13.

В 85-м году, друзья, в Лондоне и Филадельфии одновременно. Ну, и здесь еще надо сказать, что не только и там еще по всей планете происходили концерты, которые получили название Life Aid, то есть живая помощь. Помощь голодающим в Африке. Вот, ну, именно это мероприятие собрало вместе на двух самых больших сценах, то есть это Уэмбли стадион в Лондоне, вот, и, соответственно, значит, еще один грандиозный филадельфийский стадион, значит, получается, по-моему, я забыл, вылетело из головы название этого стадиона. Нет, не смогу вспомнить. Ну ладно, так или иначе, тогда собрали на двух сценах мировых всех крутых.

конечно же, Квины выступили, и Led Zeppelin и The Who, они тоже объединились вообще для того, чтобы выступить на этом мероприятии. По телевидению представление смотрели более 1,5 миллиарда зрителей. И при этом делали пожертвования. То есть идея была такая, что собираются самые крутые музыканты планеты, играют, вот, бесплатно, играют, естественно, вот, соответственно, а зрители смотрят вот этот вот бешеный концерт и платят за это деньги. Ну, соответственно, все это собирается воедино и переправляется на благотворительность. Значит, смотрите, Лондон, 72 тысячи зрителей, имеется в виду непосредственно на Уэмбли. Вот, на стадион Кеннеди, вспомнил. Филадельфия, 89, почти 90 тысяч зрителей пришло, купив билет. Значит, что касается одного единственного человека, барабанщика и певца Фила Коллинса, он сотворил тогда невозможное. Он был единственный из всех артистов, который в один день успел спеть и в Лондоне, и в Филадельфии. Самолет! Днем отыграл свой сет на Уэмбли, то есть в Лондоне, а затем сел, значит, в аэропорту Хитроу, значит, на самолет и на пассажирский самолет «Конкорд», соответственно, он сверхзвуковой. И благодаря еще разнице во времени прилетел в США на несколько часов раньше того времени, когда вылетел. Прямо из аэропорта вертолет доставил его на стадион Филадельфии, где он успел выступить сольно и подыграть еще и на барабанах группе Led Zeppelin тогда. Так, что еще? Тот самый знаменитый 21-минутный сет группы Queen на Уэмбли перевернул ход фестиваля. На тот момент видели фильм? Ну, видели? Значит, фильм про Фредди Меркьюри. Тогда группа находилась в легком кризисе. Они уже не хотели собираться, Фредди Меркьюри себя некорректно повел, и группа на него просто обиделась. Говорит, все, больше ты нам, мы тебя не любим, все, уходи. Но он пришел, говорит, ребята, не поверите, извиняться пришел, давайте снова объедините, я без вас, левый. Пожалуйста, возьмите меня обратно. В общем, они успели не только объединиться, и еще и, заявку подать, потому что, ты должен заранее подавать заявку, что хочешь участвовать в таком мероприятии. Соответственно, успели они опять. Меркьюри тогда выдал свой феноменальный перформанс, заставив 72 тысячи человек одновременно хлопать и петь его распевки. Позже в опросе среди крупнейших музыкальных экспертов, критиков и артистов именно это выступление Квинов было официально признано лучшим живым рок-выступлением в истории человечества. По большому счету, много-много-много-много всего. Тогда было собрано, что касается BBC, узнав, что за несколько часов собрали всего тогда 1,2 миллиона фунтов, потому что вяленько шло, да, изначально. Решили, что мы, этот сбор будем удлинять. В прямом эфире на глазах у миллионов зрителей чувак из BBC заорал: «К черту эти адреса! Просто дайте мне ваши чертовы деньги! Люди умирают прямо сейчас от голода!» И после этой эмоциональной тирады

0: соответственно, все удалось. Ну и мы, естественно, помним, значит, по видео кто-то тогда и по телевизору смотрел. Между прочим, но своих, потому что во многих странах мира параллельно шло. Вот. Ну и сегодня хочется обратиться к винам. Kind of Magic. Именно эту композицию они не исполняли. Ну просто We are the Champions как-то сегодня не хочется. А обратиться к Леониду Вениаминовичу Володарскому как переводчику, по нашей версии номер один Союза. Вот. И пускай летняя It's a Kind of Magic звучит.
1: Это какое-то волшебство. Какое-то волшебство. Одна мечта, одна душа, один приз, одна цель, один золотой взгляд на то, что могло бы быть.

0: Бодрящи Бодрые на СВХ+.
1: Хорошо. Так, ну, конечно же, одно из самых выдающихся, имеется в виду и узнаваемых в мире каких-то надписей. Она выглядит как гигантские буквы, где написано «Голливуд». Ребятушки, Лос-Анджелес, склон горы. И там именно в этот день, 13 июля 1923 года, появляется та самая надпись. По-другому немножко она, конечно же, выглядела в 1923 году. Знак не имел никакого отношения к кино и кинематографу. Вот тогда еще вот это вот Голливуд тогда еще не родился. А это была гигантская наружная реклама нового элитного квартала жилой застройки. Вот, то есть застройщик строит там кварталы. Вот, и говорит, чтобы продавать, нужно как-то пометить. Вот рекламную такую вывеску делаем. Hollywoodland. Она называлась само. Так сказать, весь проект назывался «Голливудленд», и именно «Голливудленд» и была надпись изначально. Рекламная конструкция строилась как временный, естественно, объект, как и многое, о чем мы уже знаем. Значит, на 18 месяцев, он говорит, мы берем, вот ставим, через 18 месяцев демонтируем. Значит, пока вот, продадим виллы все, вот и тогда и демонтируем. Но к моменту окончания именно этого срока в Лос-Анджелесе уже начался золотой век кинематографа Голливуда. И знак уже успел превратиться в узнаваемую визитную карточку города, поэтому решили-ка его оставить. Ну, естественно, Ленд убрали, а Голливуд оставили. Значит, был оборудован потрясающе для того времени ночной подсветки, прежде чем его убрали. Значит, на деревянных металлических буквах закрепили около 4000 электрических лампочек. Представьте себе. Специально нанятый смотритель по имени Альберт жил в небольшом домике прямо под буквой «Л». Ребята, а в его обязанности как раз и входило ежедневно проверять и вручную менять перегоревшие лампочки. Не очень они тогда, ну, долгоживучие были. Значит, к 70-м годам знак уже пришел в такое ужасное состояние, что часть букв просто раскололась и попадала. А часть сгнила от термитов. Там же у них же термиты ходят, понимаете? Одно дело как бы так само по себе подъедает, а термиты еще и подъедают. В 78-м году, ребятушки, основатель журнала Playboy Хью Хефнер тогда, значит, организовал масштабный благотворительный аукцион. Вот, и 9 знаменитых спонсоров скинулись по 20 почти 8 тысяч долларов, большие, значит, по тем временам, и фактически купили каждый себе по одной букве по факту. И, соответственно, это бабосы, они изготовили новые буквы, высота 13 метров каждая, значит, высококачественная австралийская сталь, покрытая белой эмалью, вот такая, ну, фундаментально, и установлена на массивных бетонных фундаментах стальных сваях глубоко внутри скальной породы, чтобы выдерживать любые землетрясения, штормовые ветры и так далее. То есть, благодаря основателю Playboy Хью Хефнеру и буквы мы видим до сих пор Hollywood. Кстати, самый известный случай пранка произошел в 76-м, когда студент Дэнни с помощью черных и белых полотнищ ткани изменил буквы так, чтобы надпись считалась не как Hollywood, а Hollywood.

СВХ+.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: На СВХ плюс. СВХ плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Опачки, важный день на, среди, так сказать, великих моголов Великобритании. Королева Виктория в этот день переехала в Букингемский дворец на ПМЖ, который, в принципе, стал основной резиденцией королевы Великобритании для всех, после нее, соответственно. Ну, для нее и для всех тех, кто пришел после нее. Значит, но это было спасение. До этого, как бы, Букингемский дворец, это, как бы, ну, так... Один из. Все, потому что Кенсингтонский. Значит, дворец использовался как, ну, домашнее гнездо. И для юной Виктории она взошла на престол за 3 недели до переезда. Смена резиденции была, ну, не просто, знаете как, ну, давайте вот из этого приедем в этот. Это не просто формальность, а акт провозглашения независимости. Дело все в том, что жила она в Кенсингтонском вместе со своей мамой. И там был жесточайший контроль. Ей не разрешалось спать в отдельной комнате и спускаться по лестнице без сопровождения за руку. Понимаете? То есть берегли ее как зеницу. Вот. А, ну и представляете себе, насколько это утомляет. Соответственно, переезд в огромный Букингемский позволил ей просто физически отрезать себя от матери, выделив той дальние апартаменты. Все, попробуй добеги. А там, ого-го, сколько там комнат? Там 775 на данный момент, ну, как бы комнат. Ну, еще есть, наверняка можно еще побольше сделать, да? Ну, они такие небольшие, на самом деле. Но, тем не менее, пока там добежишь и так далее, мы поздравляем с переездом всех тех, кто как раз-таки сейчас обживает свое новое гнездо. Вот, Аркаш написал, что у них счастье, они, наконец, вступают в законные права ровно, как бы, на... месяц. Вот с 15 июля у них появляется дача ровно на месяц. Ну, как-то так получилось, что с 15-го заезжают. Мы поздравляем. Вот это весь исходится. Дело хорошее. Это летний дворец.
0: СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК.
2: Так, друзья, коротенькая композиция, она длится всего почти, даже не две минуты. Значит, это Solo Project, когда-то девочка Соломонова. Слышали, это самое, такой был поэтический проект в интернете. Она писала современные стихи такие на животрепещущие всяческие темы. А сейчас потихонечку начинает в музыкальное направление, потому что, ну, грех, если есть стихи, то можно и, соответственно, и на музыку их наложить. А теперь стало гораздо проще. Так вот, коротенькая новиночка. Хочу просто показать проект Solo Project. Кортизол она называется. Начинается как вот испанская фламенко.
3: Учили быть серьезной, а?

0: Собираются наши, кто позагорать, счастливцы, вот те, кто мы как раз таки ждали и с завистью, конечно же, смотрели, слушали про тех, кто взял себе выходные дни подлиннее или отпуск и так далее, и наконец сами, оказавшись уже в отпускной ситуации, как раз таки собираются на пляж. Идею подкинули, я по большому счету с удовольствием, я скажу, да, о пользе защитных кремов в конце этого часа как раз таки Алекс Дубас и певица Ёлка. Дорогие друзья, мы со своей стороны до завтра будем прощаться. Вот, обеденный перерыв впереди. Поздравляем с этим. А также Полина Кузьмина, ее встречайте уже буквально минут через 10 в эфирной студии радио СВХ+. Пока, счастливо, чао-чао.
1: Стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения
3: 01064120. Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
7: Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. И хорошо, беспокойтесь. Но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете. И не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.

Будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи. Закрашивание свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело мажьтесь.

0: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями в восточных районах. Во второй половине дня ожидаются дожди, в остальном без осадков. Ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране плюс 23, плюс 28 градусов. У моря прохладнее, 19-24. В Лепае-Вентспилсе сегодня до плюс 21 градуса, в Даугавпилсе-Резекне плюс 27, в Риге без осадков плюс 22-25.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Трагический уикенд выдался на дорогах Латвии. За два дня, в пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. В Рижском заливе между Рои и островом Рухну сегодня продолжаются поиски гражданского водолаза, пропавшего накануне. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За два дня, пятницу и субботу, в авариях на дорогах Латвии погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самая тяжелая авария произошла в субботу рано утром на Таллинском шоссе под Салацгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олт уже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Водитель фургона, житель Латвии, погиб. Также погибли трое из BMW, все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. Днем ранее, в пятницу, на дороге Ецево-Елгово столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, и пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе три человека с тяжелыми травмами. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в области Звартес. Здесь перевернулся квадроцикл. Во всех случаях полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии. В ДТП на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. За минувшие сутки в воскресенье полиция зарегистрировала 80 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 9 человек, в том числе 6 велосипедистов. Полиция задержала за сутки 18 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. У 10 пьяных за рулем было больше 1,5 промилле, то есть всего начато 11 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила 381 административный протокол, из них 142 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. В Рижском заливе между Роей и эстонским островом Рухну сегодня продолжаются поиски гражданского водолаза, пропавшего накануне. Информация о том, что человек пропал, поступила в морской поисково-спасательный координационный центр береговой охраны в воскресенье около 2 часов дня. По данным морских сил, человек пропал примерно в 10 морских милях, то есть примерно в 18,5 километрах к северо-востоку от Рои. Поиски шли уже вчера, продолжаются сегодня. К ним привлечены крупные силы, в том числе гражданские. Информация передана также эстонским службам. Температура воды в Рижском заливе сейчас ориентировочно от 16 до 18 градусов, поэтому после многих часов в воде риск переохлаждения и истощения крайне высокий. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По предварительному заключению судмедэксперта округа Колумбия, причиной смерти Грэма стал разрыв аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Окончательное заключение при этом еще не готово, проводятся дополнительные исследования, результаты будут через несколько недель. Издание The Wall Street Journal ознакомилось с аудиозаписью службы 911. В субботу, 11 июня, около 8:30 вечера по времени Вашингтона, поступил вызов от пациента с болью в груди в дом на South Capitol Street в нескольких кварталах от Капитолия. Входная дверь оказалась заперта, на стук никто не отвечал, дверь взломали, после чего в течение 15-20 минут пациента с остановкой сердца пытались реанимировать безрезультатно. Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года и считался одним из влиятельных сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне, так называемых «ястребов». Он выступал за военные действия против Ирана и усиление санкций против России, поддерживал Украину и, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. Президент США Дональд Трамп назвал Грэма своим союзником, сообщил, что разговаривал с сенатором за несколько часов до его смерти. Грэм сообщал, что устал после поездки в Украину, но в целом чувствует себя нормально. Другому собеседнику позднее он признался, что чувствует себя плохо. Тот посоветовал ему немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако сенатор ответил, что сделает это в воскресенье утром после участия в телеэфире на NBC. В конце этого разговора, как сообщает СМИ, Грэм пошутил, что не может сейчас умереть, потому что у него много дел. Премьер Латвии Андрис Кулбергс отправился сегодня с рабочим визитом в Париж. И главная заявленная цель – участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Эта коалиция была создана под руководством Франции и Великобритании и объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую и политическую. Завтра Кулбергс также примет участие в мероприятиях по случаю дня взятия Бастилии. На время отсутствия Кулбергса обязанности премьера Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. Сегодня в Риге соберутся почетные консулы Латвии, которые представляют интересы страны за рубежом, помогают гражданам в экстренных ситуациях, работают на добровольной основе, без зарплаты. Встречу с консулами раз в два года проводит Министерство иностранных дел. В этот раз во встрече, как ожидается, примут участие более 90 почетных консулов из 44 стран. Их проинформируют об актуальных вопросах внешней политики, безопасности, экономики и культуры. Также запланированы встречи с президентом Латвии, главой МИД, спикером Сейма и другими политиками. Полиция снова предупреждает о мошенниках, которые пользуются тем, что сейчас сезон отпусков. Люди все чаще получают фейковые сообщения, в которых от человека требуют срочно подтвердить резервацию гостиницы или апартаментов или внести дополнительный платеж, угрожая отменой бронирования. Такие сообщения могут выглядеть весьма убедительно, потому что иногда мошенники знают даже точные даты поездки и место проживания. Полиция призывает проверять статус бронирования только на официальном сайте или в приложении сервиса и не переходить ни по каким ссылкам из сообщений, электронной почты или мессенджеров. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: К плюс Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ
1: плюс, твоя броня. Ну, здравствуйте, дорогие слушатели, соскучилась, как ваши выходные, надеюсь, смогли отдохнуть, выспаться и в приподнятом бодром настроении. Приступили уже к работе. Вове Вэллу спасибо за то, что нас разбудил и вот как раз-таки на этот позитив и настроил. Я сегодня даже прикоснулась к прекрасному, обняла, поцеловала человека еще больше, знаете, вот эта энергетика в меня вселилась. Я теперь буду так же разговаривать, вселиться нет. Признаюсь всем, не могла вообще уснуть по какой-то причине до 5:30 утра, а будильник уже был заведен на 7:15, поэтому сегодня, если я буду немножко заговаривать, вы уж меня как-то простите. 11 часов и 11 минут, 13 число июль месяц на календаре. Ну, надеюсь, для вас цифра 13 не пугающая, а наоборот, может быть, где-то и мистическая, но тем не менее, мы же все боимся пятницу 13-го. А чего вот понедельник 13-го бояться, хотя, знаете, если бы мы проживали в Великобритании или Ирландии, а я знаю, кстати, что нас в Ирландии тоже слушают, у них существует старая примета, что начинать важные дела в понедельник 13-го к неудаче, поэтому некоторые до сих пор избегают именно в понедельник 13-го крупных покупок и подписания договоров. Ну, не знаю, верите вы в это, не верите, тем не менее, если у вас, в конце концов, мы сейчас, вот именно мы, не Великобритания, Ирландия. А если кто-то нас там слышит, вы уж сами делаете выводы, подписывать вам там какие-то документы, не подписывать. Вот. В любом случае, удачи всем и прекрасного настроения. Поехали вперед!
0: СВК плюс.

0: Сочи, поддержи Густавса Аузенша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: По вторым воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

11:20. Давайте тоже начнем эту неделю оптимистично. А как по-другому? Вот я заглянула в сообщение в WhatsApp 25452525. И так рада за наших радиослушателей. Вот отдельный привет Андрею нашему постоянному из Баварии. Он не просто теперь слушатель, а баварский счастливчик. По-моему, все налаживается в личной жизни Андрея. Ну, я тут не буду, вы мне по секрету и фотографии, и все. Я, чтоб не сглазить, вот просто пожелаю вам счастья. Очень гармонично смотритесь со своей избранницей. Большой привет передавайте ей. Мы за вас действительно от всего сердца очень-очень рады. Дальше сообщение от Мариночки. Привет, отличного эфира, здравствуйте. Я тоже всего час поспала. Да, я сегодня уже пожаловалась, что ну, я не час, чуть побольше, но что-то там 2 часа. Но как-то бодрячком себя чувствую. Погода, наверное, меняется, пишет Марина. Я тоже так думаю. В данный момент мною владеют 2 противоположных.

0: чувство. Я начинающий электросамокатчик. Поехала на море из Агена. Это Агенсканс, наверное, да, Агена в Даугавгриву. Это около 20 километров. Так вот, это круто, что доехала без проблем. Но приехав, набежали тучки. Поднялся ветер, и вода холоднючая. Да, ну, тем не менее, Мариночка, вроде каких-то особых осадков нам на сегодня не обещали. Сейчас посмотрю. День будет солнечным, уверяют синоптики. Однако, есть однако здесь через запятую. Во второй половине дня все же в отдельных районах могут сформироваться дождевые и грозовые тучи. Местами, возможно, сильные ливни и порывы ветра. Так что вы на самокате будьте аккуратны. В целом по стране ветер сегодня слабый или умеренный, однако прохладный, северный или северо-западный. В Риге начало недели у нас сухое и солнечное, ветер умеренный, до плюс 24, ближе к морю на пару градусов прохладнее. Такая погода связана с тем, что Латвия оказалась между двумя атмосферными фронтами. На востоке страны находится циклон, а на западе антициклон. И вот давление колеблется от 1013 гектопаскалей в Латгалии до 1019 гектопаскалей в Курзаме. О! И вот эти гектопаскали на нас, собственно, и давят. Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения, поэтому кто сейчас отправился загорать, вы там мажьте себя, пожалуйста, чтобы не обгореть. Сидите лучше в тенечке. Вообще жителям не рекомендуется долго находиться под прямым солнцем в период с 11 до 16. И еще у нас один приветик будет прямо сейчас. Хочу его зачитать. Вот. Привет из Ирландии. Мы сегодня передавали привет в Ирландию уже. Якобы там считается не пятница 13-я, а понедельник 13-я каким-то таким днем. Но мы в эти суеверия не верим, потому что, смотрю, в Ирландии светит солнышко, как пишет Влад. Привет из Ирландии. Еду по трассе. Плюс 22. Каждый день вас слушаю. Хорошего дня. Спасибо вам большое.
1: Смарт-хаб плюс Полина Кузьмина.

0: напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

и никак. Вот, собственно, работаю для вас с большим удовольствием. И вот Илона тоже написала, что не очень хорошо сегодня спала. А вот Ян, наоборот, спал замечательно, потому что вчера очень знатно поработал в фудтраке, кормил гостей очень вкусными бургерами, очень много было народа, вот поэтому и устал. Сегодня выходной у Яна, а завтра опять на работку. Замечательного вам эфира и вам тоже, уважаемый Ян. Дальше Андрей переспросил, уточнить, сколько гектопаскалей у нас давление. Колеблется от 1013 в Латгалии до 1019 в Курземе. Написал нам, что это норма. Видимо, Андрей действительно разбирается. Спасибо вам большое, Андрей. Но на меня что-то давит. Не знаю, что давит. Вроде никаких особых проблем нету, но какая-то погода. Вот метеозависимые люди. Все мы вообще разные, безусловно. Кто-то высокий, кто-то низкий. Кто-то чуть полненький, кто-то худенький. Ну и, кстати, а какими были люди век назад? Другими были, в принципе, пониже. Вот представьте, что нас могут сравнить с жителями Латвии почти 100-летней давности. Это вообще вот настоящий научный проект, о котором я хочу сейчас рассказать. Дело в том, что этим летом ученые Рижского университета имени Страдания отправились в экспедицию по Латвии, по всей стране, чтобы выяснить, как за последние 100 лет изменились жители нашей страны. Исследование продолжает работу, которую начали еще в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Знаменитый латвийский антрополог Якобс Приманис. Он тогда все это начал, были обследованы около 35 тысяч человек, и благодаря сохранившимся архивам сегодня появилась уникальная возможность сравнить прошлое и настоящее. Уже сейчас известно, что жители Латвии в 30-х годах прошлого столетия были в среднем ниже ростом. Ученые связывают это с условиями жизни, качеством питания и развитием медицины. Но теперь хотят узнать, что изменилось еще. Как изменились пропорции тела, телосложения, даже некоторые особенности здоровья. Кстати, принять участие в исследовании может любой желающий. Вот вы. Экспедиция этим летом работает в Земгале и Видземе. Вот сейчас посмотрю по датам. В Добеле уже с 14 по 16 июля, Берза с 17 по 19, в Саулкрастах 21 и 22, Салацгрива 23, Римбаже 24, 25, 26 и в Валмере будет с 5 по 9 августа проходить эти исследования. Исследование бесплатное и открыто для всех желающих. Как же оно будет проходить? Вот если вы будете участвовать, то вам измерят рост, вес, пропорции тела, а также проведут современное 3D-сканирование. После этого каждый сможет получить свои антропометрические данные и даже электронное изображение собственного трехмерного силуэта. Согласитесь, такой необычный сувенир на память. А полученные результаты помогут ученым лучше понять, как менялось население Латвии почти за век, и заодно станут важной основой для будущих исследований в области медицины, генетики и здоровья. Вот, ну, может, даже вот ваше участие станет частью истории, так что дерзайте. 11 часов и 32 минуты, а мы движемся вперед.

летний день, 13 июля, но и заглянула я тут в телефон. Да, на сегодня еще вероятные дожди и ливни, как мы уже и говорили. Может быть, метеозависимые люди ощущают на себе вот это вот давление погоды. Но вот завтра, послезавтра и в пятницу, если верить телефону. Хотя я смотрю, что вот очень разнятся данные в андроидах и вот в айфонах. Почему-то у кого андроид, у них более точный прогноз погоды. Я часто смотрю в свой телефон, здесь показывают дождь, дождя нет в айфон, да. Когда, наоборот, показывают ясную погоду, зонт не берешь, в том месте, где ты находишься, идет дождь. Что за обман такой? Поэтому на всякий случай что-то нужно с собой да и брать. Но, тем не менее, если верить, то завтра вообще идеальный день, солнышко и такая комфортная температура, плюс 23. В четверг 25 уже будет пожарче, в пятницу самый жаркий день на неделе, до 27 градусов. А, я тут перескочила еще, со вторника у меня неделя. Вот сегодня, да, дождик возможен, и завтра во вторник тоже возможен дождь с вероятностью 50%. И я смотрю, у нас слушатели разделились на два лагеря. В принципе, это нормально. Те люди, которым вообще по барабану погода, вот другие аспекты на них влияют. Но есть и те, кого я пригласила уже в наш кружок метеозависимых. Здравствуйте, такие тоже здесь присутствуют. Погода часто испытывает нас на прочность. Ну, что тут рекомендуется? Пить побольше воды, чай, какой вас там бодрит или наоборот успокаивает. Вот, например, Евгений поделился: «Доброе утро, Полина, тоже плохо спал». Ну вот, как вы себя чувствуете? Надеюсь, взбодрились благодаря нашему радио. И вот Андрей тоже пишет, что «на меня тоже давит». Поэтому стало интересно, на нас давит 1013 гектопаскалей или даже 1019. Но, как выяснил Андрей, это, в принципе, норма. Поэтому ничего такого сверхъестественного с нами не должно произойти. Всем крепкого здоровья!

0: griežās, saņem savu laimes un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums. Viss būs labi, griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 кг 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
3: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Кассин Укай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Арман Ирта. Едут таднему. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
7: Рандеву! Я вижу свет, твой свет внутри.
8: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. Отлично, здесь проводим время. 11 часов и 47 минут. Следующая новость у нас из мира животных. Вот представьте себе слона, большого слона, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса даже спустя много лет после своей смерти. И вот именно такая история сейчас происходит с Раджой. Это вообще легенда рижского зоопарка. Я думаю, что многие слушатели его помнят. Раджа жил в Риге почти 30 лет. С 1974 по 2003 год это был настоящий великан. Больше 3 метра ростом, весом свыше 5,5 тонн. Но прославился он не только своими размерами. Его главным украшением были невероятные бивни. Долгое время считалось, что самый длинный бивень Раджи достигал 2 метров 61 сантиметра, но оказалось, что при первых измерениях не учли часть, скрытую внутри черепа. Когда в 2023 году ученые провели повторные исследования и полностью измерили бивень, результат удивил всех. Готовы? 3 метра 26 сантиметров. А затем специалисты Рижского технического университета с помощью 3D-сканирования уточнили длину 3 метра 28 сантиметров. Это примерно на 25 сантиметров длиннее, чем прежний мировой рекорд среди азиатских слонов. Если достижения официально подтвердят, то Раджа станет новым рекордсменом книги Гиннесса, пусть и посмертно. Кстати, Раджа оставил после себя не только впечатляющие размеры, но и потомство. Он стал отцом знаменитой рижской слонихи Зузы. А сегодня в бывшем слоновнике рижского зоопарка работает экспозиция, посвященная этому удивительному гиганту, который вполне может вновь прославить Ригу на весь мир. Кстати, насчет рижского зоопарка, если вот вы вдруг не придумали планы на субботу, то у меня есть предложение, хороший вариант. 18 июля рижский зоопарк приглашает на большой тигриный праздник. Там на протяжении всего дня гостей будут ждать развлечения, причем как для детей, так и для взрослых. По территории можно будет встретить любимых персонажей зоопарка, сделать с ними фотографии, принять участие в семейном квесте по ориентированию, выполняя задания, находя подсказки, посетители смогут взглянуть на зоопарк совсем по-новому и открыть для себя интересные уголки, которые обычно остаются незамеченными. А главные герои праздника — это, конечно же, тигры. В этот день также подготовлены тематические игры, спортивные задания, будут интерактивные разные активности. Тем, кто хочет узнать о тиграх больше, стоит заглянуть на специальные открытые экскурсии, которые тоже будут организованы. Там будут гиды, которые расскажут интересные факты не только о тиграх, но и о львах и других хищниках, которые живут в рижском зоопарке. Будет интересно, я уверена, так что если вы хотите провести субботу активно, интересно, а главное всей семьей, то загляните 18 июля в рижский зоопарк. Обещают много всего интересного. А я сейчас предлагаю и песню тоже в тему послушать про животных.
0: Вечные хиты. Золотой запас. Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране плюс 23, плюс 28 градусов. У моря прохладнее, плюс 19, 24. В Лепае-Вентспилсе сегодня до плюс 21 градуса, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 27, в Риге без осадков плюс 22-25.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За уикенд, за два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. В Рижском заливе между Рои и островом Рухну сегодня продолжаются поиски гражданского водолаза, пропавшего накануне. На этой неделе в Латвии вроде бы вернулось нормальное лето, но, судя по новым прогнозам, это ненадолго.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагический уикенд выдался на дорогах Латвии. За два дня, пятницу и субботу, в авариях погибли 6 человек. Больше десятка получили травмы. Самая тяжелая авария произошла в субботу рано утром на Таллинском шоссе под Салацгривой. Незадолго до 6 утра у населенного пункта Олтуже столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль BMW. Погиб водитель фургона, житель Латвии, а также 3 человека из BMW. Все граждане Турции с видом на жительство в Финляндии. В пятницу около 5 вечера на трассе П-93 Ецево-Елгово, примерно в 5 километрах от Ецевы, столкнулись лоб в лоб автомобили BMW и Renault. В результате один человек погиб, пятеро были госпитализированы с травмами, в том числе трое с тяжелыми. Сегодня в полиции уточнили, что погибла в этой аварии пассажирка BMW, девушка 2008 года рождения. Еще один человек погиб в пятницу под Валкой в области Звартес. По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением. Квадроцикл опрокинулся, человек погиб. Во всех случаях полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства ДТП. В аварии на Таллинском шоссе отдельно проверяют, не были ли водители в состоянии опьянения. За минувшие сутки в воскресенье никто не погиб, но полиция зарегистрировала 80 ДТП. Травмы получили 9 человек, в том числе 6 велосипедистов. Полиция задержала за сутки 18 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. У 10 пьяных за рулем было больше 1,5 промилле, то есть всего начато 11 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция в воскресенье оформила 381 административный протокол, из которых 142 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. В Рижском заливе между Рои и эстонским островом Рухну сегодня продолжаются поиски гражданского водолаза, пропавшего накануне. Информация о том, что человек пропал, поступила в латвийской береговой охране в воскресенье около 2 часов дня. Предполагается, что водолаз пропал примерно в 10 морских милях, то есть в 18,5 километрах к северо-востоку от Рои. Поиски шли вчера и продолжаются сегодня. К ним привлечены крупные силы, в том числе гражданские. Информация передана также эстонским службам. Температура воды в Рижском заливе сейчас ориентировочно около плюс 16, плюс 18 градусов. Поэтому после многих часов в воде риск переохлаждения и истощения крайне высок. СМИ сообщили о смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ему был 71 год. По предварительному заключению судмедэксперта округа Колумбия, причиной смерти Грэма стал разрыв аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Окончательное заключение при этом еще не готово. Проводятся дополнительные исследования, результаты их будут через несколько недель. Издание The Wall Street Journal ознакомилось с аудиозаписью службы 911. В субботу, 11 июня, около 8:30 вечера по времени Вашингтона, поступил вызов от пациента с болью в груди. В дом на South Capitol Street, это в нескольких кварталах от Капитолия, входная дверь оказалась заперта, на стук никто не отвечал, дверь взломали, после чего в течение 15-20 минут пациента с остановкой сердца пытались реанимировать безрезультатно. Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года и считался одним из влиятельных ястребов, то есть сторонников жесткой внешней политики в Вашингтоне. Он выступал за военные действия против Ирана, усиление санкций против России, поддерживал Украину и, к слову, вернулся из Киева буквально за день до смерти. Президент США Дональд Трамп назвал Грэма своим союзником и сообщил, что разговаривал с сенатором за несколько часов до его смерти. Грэм сказал, что устал после поездки в Украину, но в целом не жаловался. Позднее, однако, Грэм рассказал другому собеседнику, тоже в телефонном разговоре, что плохо себя чувствует. Тот посоветовал, собеседник посоветовал ему немедленно обратиться за медпомощью, но сенатор ответил, что сделает это в воскресенье утром после участия в телеэфире на NBC. В конце разговора Грэм пошутил, что не может сейчас умереть, поскольку у него много незаконченных дел. Спустя несколько часов он скончался от разрыва аорты. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сегодня находится с рабочим визитом в Париже. Главная заявленная цель – это участие во встрече лидеров стран коалиции «Доброй воли». Она была создана под руководством Франции и Великобритании и объединяет страны, готовые усиливать помощь Украине – дипломатическую, военную, финансовую и политическую. Также завтра Кулбергс примет участие в мероприятиях по случаю дня взятия Бастилии. А в его отсутствие обязанности премьера Латвии исполняет министр финансов Марис Кучинскис. На этой неделе в Латвию вроде бы вернулось нормальное лето, но, судя по новым прогнозам синоптиков, это ненадолго. Практически всю эту рабочую неделю ожидается солнечная погода, кратковременные дожди лишь местами. Днем воздух прогреется до комфортных плюс 23, местами до плюс 28 градусов, на побережье будет прохладнее. По ночам на этой неделе будет от 12 до 18 градусов. Судя по свежим прогнозам, уже к пятнице погоду в Латвии снова начнет определять циклон. Соответственно, дождей станет больше. В воскресенье, 19 июля, обещает стать самым прохладным днем на неделе. Будет не больше плюс 15, плюс 20. На следующей неделе температура, вероятно, либо понизится, либо останется такой же. По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, эта неделя в Латвии будет на 2-3 градуса теплее многолетней нормы, а следующая неделя, наоборот, на неполный градус холоднее, чем обычно в июле. В конце месяца и в августе ожидается в целом теплая погода. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Рады, что мы вместе. 12.10, понедельник, 13 июля. Уже, можно сказать, перевалил за экватор, за полдень. Да, это констатация факта. Если у вас намечается обеденный перерыв, конечно, приятного вам аппетита. Если только мечтаете о нем, держитесь. Осталось совсем немного, но бывает и так, что столько работы сразу наваливается, что и даже и поесть-то некогда. Здесь я хочу вас поддержать, безусловно. Пусть понедельник будет прекрасным. Впереди у нас целая неделя. Как вот Леша Новак сообщил, будет она солнечная и летняя. Поэтому, кто работает, хочу вас обнять и поддержать. Ну, а у кого отпуск, тоже хочу вас обнять и тоже поддержать. Отдыхайте. Вот подгадали вы, действительно. У меня никогда не получается с отпуском. Ну, вот если в Латвии, именно если не выезжаешь за пределы страны, если в Латвии, никогда не получается подгадать с погодой. Вот всегда, когда берешь отпуск, всегда дожди. Вот. А есть люди-счастливчики, кто на этой неделе взял себе отпуск, вы большие молодцы. Вот сразу Светлана пишет: да, я в отпуске, поздравьте меня. Светочка, поздравляю, мы очень за вас рады, потому что погода, ну, дождик какой-то тут обещают нам, но в целом солнечная и замечательная. Поэтому в таком приподнятом настроении давайте и продолжим.

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. Ready Fest 2020.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: СВХ Плюс.
2: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, любите ли вы смотреть на звезды? Вот если да, то есть повод в это время чаще поднимать глаза к небу. Не в телефоне все время сидеть, а вот так пройтись и посмотреть наверх, на небо. Дело в том, что до 23 августа, вот уже с 12 июля, как бы, да, и до 23 августа, можно наблюдать летний звездопад, южный дельта Аквариды. Пик придется на 30 июля, ожидается до 25 метеоров в час. Это, то есть, можно загадать до 25 желаний. Особенность этого потока – метеоры не вспыхивают мгновенно, а словно медленно плывут по ночному небу, оставляя

Длинные светящиеся следы, красота будет, в общем. Правда, в этом году впечатление может немного испортить яркая луна. Затмить, то есть не так будет хорошо видно эти падающие звезды, но тем не менее можно попробовать понаблюдать. Еще раз напомню, вот со вчерашнего дня и по 23 августа самый пик ожидается 30 июля. Запомните, до 25 метеоров в час. Кстати, впервые этот метеорный поток был официально зафиксирован в 1870 году во время наблюдений в акватории Средиземного моря. И сейчас вот даже здесь у нас в латвийском небе все это можно будет разглядеть. 12 часов и 23 минуты. Ну а прямо сейчас я хочу передать привет нашим радиослушателям. Во-первых, уже поступают поздравления на программу, ведущим которой, вот, так правильно говорить, является Дима Харов. 25-45-25-25. Хорошие новости. После 15 ваши сообщения будут все озвучены и песни проиграны. Не волнуйтесь. Вот Карина уже прислала поздравления. Также Айна. Все, я здесь закрепила. Все обязательно передам своему коллеге. Но сейчас хочу передать привет Санете, во-первых. Хотя даже не знаю, кому во-первых, во-вторых, в-третьих и в-четвертых, потому что вся семья ваша чудесная и удивительная. Едем с любимцем из Венспилса в Латгалию к бабушке с дедушкой. Всем хорошего настроения, ну и вам тоже. Дети восхитительные, удивительные. Какие косички вот тут дочки заплели. Потрясающие, очень красиво. Любимец это котик. Тоже здесь только вот на все фотографии наставила сердечки. Большой вам привет. Будьте аккуратны за рулем. Ну и, конечно, самое, наверное, такое вот впечатление из детства, это реально, когда каникулы, когда лето, когда хорошая погода, и бабушка с дедушкой, что может быть лучше? Поэтому классного вам отдыха! СВХ плюс.

0: пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Светит пока что, во всяком случае, но и надеемся то, что ливни и грозы обойдут нас стороной, но тем не менее, вот свежая новость от Латвийского центра геологии и метеорологии. На следующей неделе вернется прохладная погода, но на этой в Латвии ожидается очень теплая погода. До конца текущей рабочей недели преимущественно будет светить солнце, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 23-28. Местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 12-18. Ветер прогнозируется преимущественно слабый, северный. В пятницу он сменится на южный. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пойдут дожди. Воскресенье, скорее всего, станет самым прохладным днем недели. На следующей неделе дожди уже участятся, а температура воздуха понизится и в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть почти на градус холоднее, чем обычно в июле. А в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ Плюс.
3: Если отдыхать, знают, что мы тратим грязно.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: все у вас хорошо. Понедельник, мы вновь с вами общаемся. Это прекрасно, 13 июля на календаре. Привет еще раз Евгению. Огромный привет нашей слушательнице Алене. Аленушке очень тоже приятно. Спасибо за теплые слова. Тоже вам отличного дня. Пусть все будет прекрасно. Евгению тоже большой привет мы передали. И вот, кстати, хочу вновь вернуться к Санете. С детками и котиком они на пути в Латгалию. И, кстати, вот дорожная информация абсолютно для всех. Если вы сегодня собираетесь в дорогу, и вот особенно в сторону Даугавпилса, например, то стоит запастись терпением. В Латвии продолжается активный сезон дорожных работ, и сейчас ремонт идет сразу на 69 участках государственных дорог. Самые заметные изменения на Даугавпилском шоссе и объездной дороге Даугавпилса. Там увеличилось количество временных светофоров, и на каждом ремонтном участке теперь сразу по 3 светофорных зоны. Из-за этого время в пути может существенно вырасти. Самые серьезные задержки сейчас ожидаются на региональных дорогах между Валдемарпилсом и Руде. Водителям придется преодолеть сразу 6 участков со светофорами. Проезд может занять около 50 минут, а то и больше. Почти столько же времени потребуется на дороге от Литтена до Балви. Там 5 временных светофоров и до 45 минут ожидания. На Даугавпилском шоссе есть участки, где проезд занимает до 40 минут, а на объездной дороге Даугавпилса около получаса. На шоссе в сторону Лепы задержка пока менее значительная, но тем не менее до 20 минут вашего драгоценного времени можно потерять. Также стоит учитывать ограничения на дорогах Цесис-Мадуана, Бауска, Айскраукле, Приекуле, граница с Литвой и Тинужи-Кокнесе. В зависимости от участка дополнительное время в пути может составить от получаса до 45 минут. Так что, дорогие автоводители, перед поездкой, как вы понимаете, лучше заранее проверить маршрут, заложить дополнительное время для того, чтобы не нервничать. Но в любом случае вы нас берите с собой. Очень приятно, что мы звучим в салонах ваших автомобилей. Будьте внимательны, пожалуйста, за рулем. Берегите себя, соблюдайте временные ограничения скорости. Они введены для безопасности всех участников движения. Ну, а если вы вдруг стали свидетелем какой-то экстраординарной ситуации на дороге, или уже вот в этот час где-то, может быть, скопилась пробка незапланированная, то проинформируйте нас, пожалуйста, мы передадим другим участникам движения, тем самым поможем друг другу. 25-45-25-25.
1: Как водичка?
2: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
3: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: В завершение этого часа по-быстренькому еще успею рассказать новость из мира шоу-бизнеса. Риана, кажется, решила всерьез заняться улучшением демографии. Вот в сети, я смотрю, снова обсуждают, что певица якобы беременна, причем сразу двойней. А если слухи подтвердятся, это будет уже четвертый и пятый ребенок звезды. А, кстати, прошло всего лишь 10 месяцев с момента того, как она родила свою дочку. Но вот уже сейчас Риана вместе с своим партнером, рэпером ASAP Rocky, воспитывают троих детей. Старшего сына зовут три буквы RZA. Ну, не знаю, как правильно прочитать. Среднего зовут Riot Rose, а вот младшая, единственная дочь, ее зовут Rocky Irish. Девочке всего, как я уже сказала, 10 месяцев, поэтому поклонники удивляются, как быстро в семье может случиться новое пополнение. А вот так, вот, пожалуйста, вам. Фанаты тем временем шутят, что новый альбом Рианы приходится ждать гораздо дольше, чем новости о ее беременности. Сама певица не раз говорила, что мечтает о большой семье, поэтому вот подобные слухи появляются регулярно. Но вот официального подтверждения, как я понимаю, четвертой беременности, тем более о двойне, пока на данный момент нет. Хотя, скорее всего, так, потому что близкая подруга проболталась. Вот они вот, близкие подруги. По секрету скажешь, а уже, ой, извини, так получилось. Есть, причем не со зла, вот бывает так, что болтушка просто такая. Ну, новости в любом случае приятные, поздравляем. А что же интересного произошло в нашей стране и в мире, мы скоро узнаем из свежего выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: СВХ Плюс.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
3: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает
4: а
0: тебя.
4: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя поймет.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В восточных районах во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер умеренный, температура воздуха от 23 до 27, у моря прохладнее. Лепая, Вентспилс 19-21. В Даугавпилсе, Резекне до 27. В Риге без осадков плюс 22-24 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Вантовый мост могут полностью закрыть для автомобилей. В Латгале около полусотни домов остаются по-прежнему без электричества. Европейские страны закупили в России рекордное количество сжиженного газа. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: На время ремонта Вантового моста он может быть полностью закрыт для частного транспорта. При этом будут созданы новые парковки по системе Park and Ride на обоих берегах Даугавы. Об этом рассказал председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. В качестве возможных площадок для автостоянок рассматриваются территории возле Дома печати, торгового центра «Олимпия» и выставочного комплекса на Кипсале. Могут также использовать территорию Министерства земледелия в Пардаугаве и парковки торгового центра «Спица», сообщил мэр Риги. Ремонтные работы на Вантовом мосту начнутся не раньше конца следующего года, поэтому у властей достаточно времени, чтобы для этого подготовиться. В воскресенье в восточной части Латвии выдалось неспокойным. На Латгале обрушилась гроза, схожая с ураганом. Электроснабжение было нарушено более чем у 9 тысяч клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзенском краях. По состоянию на утро сегодня электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 500 клиентов. Работы по устранению повреждений продолжаются. Спасатели получили более 50 вызовов о поваленных на дороге деревьях. Больше всего таких вызовов поступило из Аукшдаугавского края. Ликвидация Министерства климата и энергетики – вопрос времени, заявил нынешний его руководитель Янис Виттенбергс. Оно было создано для выполнения конкретных задач, в частности, отсоединения от российской системы энергоснабжения. Следует подумать о создании Министерства народного хозяйства, объединив в нем Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство смарт-управления и регионального развития. Новое единство четко заявило, что Министерство благосостояния следует присоединить к Министерству здравоохранения. Изменения должны быть более масштабными, полагает Виттенбергс. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссией гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуяц. В этом году пограничники пресекли попытки более 7500 человек пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевозчики мигрантов стали более агрессивными. Пограничникам для их задержания приходится применять все более жесткие меры. Погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В первой половине этого года страны Евросоюза импортировали рекордное количество сжиженного природного газа с крупнейшего российского завода «Ямал-СПГ». В первом полугодии страны ЕС закупили в России на 18% газа больше, чем за аналогичный период годом ранее. Стоимость закупленного газа оценивается в 6 миллиардов евро. Основными покупателями были Франция, Бельгия и Испания. С началом следующего года вступит в силу запрет на покупку сжиженного газа странами Евросоюза по долгосрочным контрактам. Ограничения на краткосрочные контракты уже действуют. Правительство Украины будет отправлено в отставку, а премьер Юлия Свириденко получит новую должность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул необходимость изменить политическую стратегию. За каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать конкретное должностное лицо со значительным опытом. Среди ключевых направлений он назвал отношения США, Европейским Союзом, Евросоюзом, соседними странами, прежде всего Польшей и Венгрией, а также с Ближним Востоком, государствами Персидского залива и Китаем. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, привет, кто к нам присоединился. 13:08, 13 июля на календаре. Сегодня много разных праздников. И вот среди прочих, знаете, какой один из самых позитивных, я бы сказала, называется он «День довольных сотрудников». Существует и такой. Он посвящен людям, которые действительно любят свою работу, ценят коллег, с удовольствием идут в офис, как на праздник, или выходят на смену с улыбкой, в припрыжку. Ну, идея праздника проста. Хотя бы раз в году перестать жаловаться на понедельник, поблагодарить коллегу за помощь или просто отметить, что в работе есть хорошие моменты. Поэтому сегодня у нас такой приятный повод. День довольных сотрудников. Давайте будем довольны. Еще сегодня в США, например, отмечают день фасоли с сосисками. Ну, на первый взгляд, звучит необычно, особенно для нас, что это такое, но для американцев это настоящее блюдо с историей. Запеченная фасоль с сосисками считается одним из классических домашних обедов, который готовится быстро, стоит недорого и уже больше века остается популярным. Так что, если не знаете, что приготовить на ужин, и лень там какие-то котлеты или что-то фаршированное делать, о, пожалуйста, приготовьте мужу фасоли с сосисками. Надеюсь, он порадуется. Если что, говорите, что американцы виноваты. Ну и, наконец, сегодня Международный день головоломки. Можно сложить пазл, так скажем, покрутить кубика Рубика. В общем, размять свои мозги, разгадать кроссворд, не знаю, там, судоку, решить какую-нибудь логическую задачу, может быть, отправиться поиграть в квест. Ученые считают, что такие занятия тренируют память, внимание, помогает нашему мозгу дольше оставаться в хорошей форме. Поэтому сегодня можно не только вкусно поесть, но для кого-то в кавычках, хотя для меня фасоль с сосисками, а еще можно майонеза туда, и вообще просто сказка, фантастик. Я шучу, конечно. Хотя в каждой шутке есть доля. Так далее. Есть люди, которые вот себе, особенно когда спрашивают на заправке, да, вам хот-дог с каким соусом? И такой стоишь, думаешь, так, ну вот с кетчупом вроде окей, а если скажешь, ну можно еще горчицы, можно еще майонеза. И вроде озираешься по сторонам, если никого нету, то просишь такое. Если кто-то стоит, особенно какая-нибудь стройная дама там рядом, думаешь, ну ладно, хорошо, без майонеза сегодня, только с кетчупом. Приятного аппетита, кстати, кто сейчас отправился на обеденный перерыв.
2: Тайка, кавалерия, ты моя. Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
3: СВХ плюс.
4: Ничего личного.

0: эфире СВК Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВК Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 13:18. И внимание, дорогие слушатели, у меня отличная новость. 1 августа в Рижской Шауми-Арена впервые пройдет Укрфест, большой украинский музыкальный фестиваль, который уже с успехом собирал тысячи зрителей в крупнейших городах Германии. Теперь он приезжает в Ригу. На сцену выйдут любимые украинские артисты: Ирина Билык, Ива Бобул, Гарик Кричевский, Монатик, Макс Барских, Джерри Хейл. Организаторы обещают настоящий праздник живой музыки, любимых хитов и атмосферу большого семейного концерта европейского уровня. А самое приятное, что я имею возможность разыграть 2 билета на этот концерт. Всю неделю, примерно вот в это время, в 13:20, будет новый вопрос об одном из артистов фестиваля. Каждый день будем выбирать победителя-финалиста, записывать 1, 2, 3, 4, 5, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и вот уже в пятницу 17 июля устрою финальный розыгрыш, поэтому поспешите, может, повезет именно вам. Напомню, контактный номер 25452525. Надо будет в виде смс или ватсап-сообщения отправить правильный ответ. И вот среди участников этого фестиваля Укрфест есть и очаровательная, замечательная, одна из самых известных украинских певиц, народная артистка Украины Ирина Билык. Скажите мне, пожалуйста, как называется песня Ирины Билык, которая начинается словами «А я плыву». Итак, как вам кажется, закончите, вернее, это название и, соответственно, пришлите на номер 25452525, и уже попозже немножко подведу итоги. Выберу, наверное, прибегну к генератору случайных чисел, если будет несколько правильных ответов, а мне кажется, вот уже несколько правильных пришло. Итак, как называется песня Ирины Билык, которая начинается словами «А я плыву». Удачи вам! Ну а сейчас давайте послушаем одного из артистов, который также будет принимать участие в Укрфесте. Это Монатик.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: и потом кинуть кости в Каен.
1: 13 часов и 26 минут. На Каене ли вы нас слушаете или за рулем другого авто? Нам это очень приятно, что вы взяли нас в дорогу. Будьте аккуратны за рулем. Сегодня обещают нам дожди, даже грозы и ливни. Тем не менее, ветер умеренный, северо-западный, северный. Днем по стране плюс 23-27, у моря прохладнее, плюс 19-24. В Лебе-Вентспилсе плюс 19-21, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 27, в Риге без осадков плюс 22, плюс 24. Кстати, совсем скоро у нас новости города, но прежде я хочу напомнить, что у нас в рамках этого часа проходит конкурс. Вы можете выиграть 2 пригласительных билета, сходить на фестиваль Укрфест, который пройдет 1 августа в рижской Xiaomi Arena, большой украинский музыкальный фестиваль. И всю неделю, каждый день вопрос об одном из артистов фестиваля. Сегодня я задала вопрос об Ирине Билык. Вернее, спросила, как называется песня Ирины, которая начинается словами «А я плыву». Просьба написать на украинском языке. Пишите свои ответы на номер 2545-2525. Продолжите, пожалуйста, потому что многие тут мне вторят и пишут: песня «А я плыву» называется «А я плыву». Ну, я прошу вас продолжить. Вот плыву где, когда, с кем, может быть, на чем. Там вот есть эта строчка, да, и есть, кстати, уже несколько верных ответов. Скоро буду подводить итоги. We'll be right back.

0: Дозвонились наши радиослушатели. 13 часов и 33 минуты. Много правильных ответов уже я получила. Напомню, что не так давно задала в эфире вопрос с предложением попытаться выиграть 2 билета в Xiaomi Arena, где 1 августа впервые пройдет Укрфест. Каждый день мы будем выявлять финалиста. И вот уже в пятницу, 17 июля, среди победителей недели определим того, кто выиграет эти 2 билета. И сегодня, ну, каждый день мы спрашиваем про одного из артистов, которые будут принимать участие 1 августа в этом фестивале. И сегодня замечательная, красивая, одна из самых известных украинских певиц, народная артистка Украины, автор десятков хитов, которые уже много лет знают и поют несколько поколений слушателей. На сцене больше 30 лет, хотя, когда смотришь на Ирину Билык, непонятно, как так. Вроде ей самой там чуть 30 с хвостиком. Хорошо она очень выглядит, но ее концерты всегда собирают полные залы. И вопрос был такой, как называется песня Ирины Билык, которая начинается словами «А я плыву». И правильный ответ «А я плыву учёвны», в переводе «А я плыву в лодке», потому что и даже вот в клипе тоже можно смотреть, как Ирина плывет в лодочке. Аплодисменты всем, кто правильно ответил. Но мне нужно выявить одного победителя дня. И вот я тут всех, кто правильно ответил, пронумеровала и запустила генератор случайных чисел, который помог мне определить победительницу дня. И в финал у нас проходит еще раз, кто у нас проходит? Проходит финал у нас Катерина. Катерина, ваш номер телефона заканчивается на 079. Вы на аватарке. Очень яркая брюнетка в солнцезащитных очках. Я вас поздравляю. Вы проходите в финал. Внимательно слушайте эфир примерно в это время. В пятницу 17 июля. Может быть, повезет именно вам. Ну, а всем нашим радиослушателям еще раз хочу напомнить, что большой украинский музыкальный фестиваль, который уже с успехом собирал тысячи зрителей в крупнейших городах Германии, приезжает в Ригу. Ура! 1 августа в Xiaomi Arena. И еще далее один из участников этого фестиваля — Макс Барских.
1: СВХ+.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгара Саточа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Прощай, джиганка, все! Были твои губы сладкими, как вин.
2: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

исполнитель «Люблю, куплю, поедем», что-то «Пойду даже на медведя», но вот здесь, знаете, как бы так, ну, не очень, учитывая, что распространяются все больше и больше новостей о том, что в латвийских лесах встречаются и медведи, и встречаются и кабаны, и, конечно же, другие лесные животные, и даже стадо бизонов. Помните, на прошлой неделе, по-моему, говорили, и мне всегда казалось, что бизоны — это такие спокойные животные, себе там травку щиплют, передвигаются хоть и стадами, но не агрессивные. Но тут мне попался ролик, как в минувшую пятницу, ну, хорошо, что не у нас, в Йеллоустоунском национальном парке в штате Вайоминг произошло нападение бизона на посетителя. Животное весит почти тонну, набросилось на пожилого мужчину и подбросило его рогом на высоту более 2 метров. И здесь вот все это запечатлено. Страшное дело, но, слава богу, человек жив. Его доставили в больницу, жизни его ничто не угрожает, но подлечиться после такой атаки бизона надо будет. По словам очевидцев, бизон вел себя агрессивно, ранее проявлял враждебность по отношению к людям и автомобилям, не нравились они ему. Вот, поэтому, пожалуйста, если видите диких животных, лучше как-то, наверное, куда-то спрятаться, я не знаю. Разные есть рекомендации, как вести себя в лесу, самое главное, не кричать, если встретил медведя, но я не знаю, вот первая реакция человека, когда он кого-то страшного увидел, наверное, заорут все, нет? Очень сложно вот это соблюдать самообладание. Тем не менее, если вы собираетесь в лес, а погода сейчас для грибников очень даже прекрасная, учитывая, что и дожди были, и сейчас по суше стало, наверняка там много можно чего себе в лукошко положить, вы, пожалуйста, будьте внимательнее. Дождики нам обещают, грибные небольшие этой ночью, однако и грозу, и ветер слабый, правда, местами туман. Будьте внимательны, автоводители, в утренние часы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14, плюс 19. Это уже прогноз погоды на вторник, 14 июля. Завтра днем облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до 27. В Лепе и Венспилсе плюс 21-22. В Резекне, Даугавпилсе 25-27. А в Риге завтра до плюс 25.

0: обращали внимание на разные праздники, которые отмечаются в этот день. Вот, например, Международный день головоломки. Можно сложить пазл. Также, если брать какие-то вкусные, съедобные праздники, то сегодня в Америке отмечают День сосисок с фасолью. Ну и лето, это ж время такого, чего? Всего освежающего, естественно, и, конечно же, мороженого. И вот такая новость любопытная пришла из Германии. Там решили удивить даже самых смелых сладкоежек. Представляете, там, ну, если верить этой новости, набирает популярность необычный гастрономический тренд. Мороженое со вкусом сосисок. Звучит, конечно, странно, но в стране, где любят баварские колбаски, решили объединить два символа – любимый летний десерт и знаменитую немецкую закуску. В некоторых кафе предлагают мороженое с ароматом сосиски, с солеными нотками, а иногда даже с добавлением горчицы или специй. Ну, безусловно, это не классический ванильный пломбир, а скорее эксперимент для тех, кто любит необычные вкусы и хочет удивить друзей. Такое ощущение, что это просто холодные сосиски во льду как-то их так вот подают. Есть вот фруктовое мороженое, фруктовый сок, да, замороженный. Здесь, видимо, подают вот такие вот сосиски. Так я себе это представляю. К сожалению, новость не проиллюстрирована. Здесь просто сосиски такие большие, вот как мороженое выглядит, я не вижу. Но необычные вкус, безусловно, для тех, кто хочет удивить себя, удивить друзей. Подобные гастрономические эксперименты вообще сейчас в моде. Люди пробуют мороженое со вкусом сыра, со вкусом оливок, со вкусом бекона и даже со вкусом чеснока. Такие мороженые продаются в разных городах. Ну да, я помню, что был шоколад со вкусом сала и так далее. То есть у кого какие, так скажем, гастрономические предпочтения. Я помню, в детстве мне очень нравилось шоколад заедать солеными огурцами. Почему-то вот такая комбинация вкусов. Ну а когда я ходила в положении, была беременная, тут уж вообще предпочтения очень странноватые. Я думаю, что многие радиослушательницы, а тем более их супруги, через это прошли.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, гроза, ветер слабый, местами образуется туман. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от 21 до 27 градусов. В Лепе и Венспилсе 21-22, в Резекне, Даугавпилсе 25-27, в Риге до плюс 25 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: катастрофа в туризме Латвии. Летний сезон себя не оправдывает. В Латгалии около полусотни домов остаются по-прежнему без электричества. До выходных дожди прекратятся. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По состоянию на утро сегодня электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 500 клиентов в регионах Латгалии и на юге Латвии. Работы по устранению повреждений продолжаются. Вчера днем по Латгалии прошла настоящая грозовая буря. Ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Электроснабжение было нарушено более чем у 9000 клиентов в Резекненском, Прельском и Лудзенском краях. Спасатели получили более 50 вызовов о поваленных на дороге деревьях. Больше всего таких вызовов поступило из Аугшдаугавского края. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Министерство экономики искать возможности для расширения поддержки в восточном приграничье Латвии. На встрече с министром экономики Виктором Валайнисом президент отметил необходимость расширения программ кредитования жилья и бизнеса через государственный финансовый институт «Алтум», а также смягчение условий при получении программ поддержки Европейского Союза для предприятий туристической отрасли. В настоящее время ситуация в туристической отрасли Латвии является катастрофической, заявил председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Янзис. Почти 99% предприятий общественного питания отмечают, что количество иностранных гостей стало меньше, чем в прошлом году. Летний сезон, на который возлагались большие надежды, не оправдал ожиданий. Кризис в сфере туризма продолжается. Информация об украинских беспилотниках, упавших на территории Латвии, широко разошлась в международных СМИ, и люди боятся приезжать в наш регион, подчеркнул Янзис. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссией гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуяц. В этом году пограничники пресекли попытки более 7500 человек пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевозчики мигрантов стали более агрессивными. Пограничникам для их задержания приходится применять все более жесткие меры. Пограничной охране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. На фоне увеличения потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии министр внутренних дел Литвы Мартинес Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Если ситуация не изменится, следует рассматривать все возможные решения. В числе вариантов может быть и механизм, аналогичный тому, который применяет к нам Польша. Пограничные ограничения, когда по выходным выстраиваются многокилометровые очереди из автомобилей, пытающихся пересечь литовско-польскую границу, сказал литовский министр. На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Дождей будет мало и станет теплее, прогнозируют синоптики. В начале недели в отдельных районах страны еще возможны небольшие дожди. В последующие дни будут солнечными. Ветер преимущественно слабый. До пятницы температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 17. Днем до 23 градусов. 28 градусов. В выходные придет циклон. Во многих районах ожидается ливни и грозы. Температура воздуха при этом понизится. Следующая неделя, скорее всего, будет дождливой. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Итак, 14 часов и 9 минут. Всем привет. 13 июля на календаре. И недавно рассказывала о том, что в Германии предлагают пробовать новое мороженое со вкусом баварских сосисок. И наш радиослушатель Евгений написал, что у нас, оказывается, в продаже есть мороженое со вкусом сыра. Вот я, признаться, никогда не пробовала, но это именно сыра-сыра или вот как чизкейк, это же оно сладкое. Но в любом случае многие любят разные такие сочетания вкусов и вообще кто не любит вкусно поесть. Да, но иногда, когда слишком много ты ешь, ясное дело, это откладывается у тебя мороженка, пирожное, жареная картошечка вот здесь и на животе, и на боках, и здесь, и тут, и вообще иногда хочется как будто снять с себя вот этот вот виртуальный костюм, который тебя покрыл просто, и выпутаться оттуда. И многие люди, конечно же, заботясь о здоровье, садятся на разные там диеты. И вот следующая новость у нас пришла от ученых. Они, в общем, обсуждают, какие диеты действительно более эффективны, какие менее. Вот исследователи из Аделаидского университета выяснили, что интервальное голодание может быть не менее эффективным для похудения, чем привычный подсчет калорий. Но для многих людей оно оказывается психологически комфортнее, потому что здесь якобы вот в этом интервальном голодании можно есть практически все, но в определенные часы. В исследовании участвовали более 200 человек с лишним весом. Одни участники каждый день следили за количеством калорий, а другие несколько раз в неделю придерживались режима интервального голодания, ели только в определенное время, а потом делали длительный перерыв. И вот через полгода результаты были похожими. Обе группы в среднем сбросили около 7 килограммов. Но вот ощущения отличались. Тем, кто считал калории, приходилось постоянно контролировать порции и думать о том, сколько они съели. А у тех, кто выбрал интервальное голодание, было меньше этого постоянного контроля. Нужно было просто соблюдать время. И в нашем трудовом ритме жизненном, конечно, наверное, интервальное голодание, оно удобней. Но ученые отмечают, что при похудении важен, конечно, не только результат, но и то, насколько человеку удобно придерживаться выбранного режима, потому что самая эффективная система не работает, если ее невозможно соблюдать долго. Но если вы сейчас как раз-таки в таком моменте, когда решили чуть поработать над своим организмом, во-первых, вы большие молодцы, я вас поддерживаю, и пусть обязательно результат будет такой, к какому вы стремитесь, прислушивайтесь к своему организму, находите для него самые комфортные решения для того, чтобы было вам в том числе и вкусно худеть. Мне нравится такое выражение. Ну, а кто отправился сейчас на обеденный перерыв, вам, конечно же, приятного аппетита.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.

Рубиновая диско, 13 июля на календаре. Лето продолжается. Лето, понятно, что это не только солнышко и отпуск, но и сезон вкусных ягод, в том числе и малины. Маленькая ягода, да удаленькая, с большим количеством пользы. В малине очень много витаминов, антиоксидантов, клетчатки, которая помогает работе пищеварения. Малину часто называют природным помощником для иммунитета. Еще в ней есть вещества, которые помогают защищать клетки организма. Интересно, что малина считается одной из самых, ну, так можно выразиться, легких сладостей лета. В ней относительно мало калорий, поэтому ее любят те, кто следит за питанием. Вот мы недавно поднимали тему интервального голодания и вот метод колоража, когда считаешь калории. Ну, в общем, малину можно и нужно есть свежей. Хотите, добавляйте в йогурт, кашу или просто наслаждайтесь горсткой сочных ягод в жаркий день. Вот. Приятного аппетита еще раз. И насчет мороженого, малинового, это, конечно же, топчик, как сейчас некоторые говорят. Но мы развили тему: мороженое со вкусом сосисок, мороженое со вкусом чеснока, мороженое со вкусом сыра, кстати, не удивишь латвийцев. И вот Евгений вначале написал, что в латвийских супермаркетах такое продается. А где у меня здесь сообщение? Вот от Маргариты. Маргарита вообще прислала фотографию. Тут очень аппетитно выглядит. Маргарита пишет, что в Прейле делают мороженое с сыром чеддер. Можно отведать в Прейльском замке. В замке есть прекрасный ресторан, есть порции графини и графа. Представляете? Чудесный замок и мороженое. Вот недавно посетили. Здесь фотография выглядит, повторюсь, ну очень аппетитно. Хочется попробовать. Спасибо большое вам, Маргарита, за информацию. Андрей у нас в Баварии постоянный слушатель. Понял задание, пишет. Найду мороженое сосисочное, пришлю свои впечатления. Ну и привет нашей постоянной слушательнице Тате, которая пишет, что вчера вернулась из Хельсинки, сегодня покосила траву и загораю на фазенде. На фазенде. Ох, какая у вас фазенда. Приглашайте. Так что это ягоды какие-то у вас уже тут, я плохо вижу, или цветочки? Ух ты, там, чувствую, урожай будет знатный. Так что не забывайте про нас, про друзей, радиостанцию СВХ+. Ждем.

0: СВХ Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. 14:31, и сейчас новость отличная для тех, кто любит велосипед, прогулки и, конечно, активный отдых. Уже послезавтра, 15 июля, это будет среда, откроют новый участок велодорожки Рига-Кеково, причем сделают это не просто официальной церемонией, а настоящим летним праздником. В Кекове стартует праздничный велопарад. Участники соберутся в районе улицы Малу и отправятся по новому маршруту до места отдыха Негиши в Катлакалнсе. А там уже в 19 часов начнется концерт. Новая объединенная пешеходная и велосипедная дорожка протянулась более чем на 8.5 километров. Ее строительство началось осенью 2023-го. На проект потратили почти 4 миллиона евро. Большая часть средств — поддержка из фондов ЕС. И теперь дорогие велосипедисты, дорогие велосипедисты, а теперь у вас, дорогие велосипедисты и любители прогулок, в общем, удобный маршрут появится, вот, и безопасный, что самое главное, который соединяет Кекову с окрестностями Риги. А в будущем путь станет еще длиннее. В самой столице продолжаются ведь работы над участком от Мукусальского кольца до границы города у шоссе А7. Он должен соединить новую дорожку с рижской велосетью и, соответственно, связать центр города с Кековой, Баложи, Рамовой и другими районами. Вот. Так что, если давно хотели пересесть на велосипед, я давно лично кручу уже педали, может быть, вот это вот тот самый знак. Берем шлем, там водичку какую-нибудь, отправляемся открывать новые маршруты. Ну ладно, не хмурьтесь так, автоводители, особенно у Мукусальского кольца. Я знаю, что вы там очень вспоминаете добрыми словами всех велосипедистов. Для кого тут дорожки строят? Да, я уже не раз признавалась, что я велосипедистка, вот, и в том числе автомобилистка, и пешеходка, или как это правильно. И в любом проявлении кто-то раздражает. Когда ты за рулем автомобиля, конечно же, раздражают пешеходы и велосипедисты. Когда ты едешь на велосипеде, тебя раздражают пешеходы и автомобилисты. Когда ты пешеход, тебя тоже много кто раздражает. Особенно вот кто передвигается на этих средствах микромобильности, разные там вот эти вот скутеры, всевозможные электро. Поэтому давай как-то уживаться вместе, уважать самое главное друг друга, и будем внимательными за рулем. И на своих двоих в том числе.
2: СВХ Плюс.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Татьяна.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: В Золандо распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золандо со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золандо.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Знаменитое выражение «курить здоровью вредить». А я смотрю, наши радиослушатели за ЗОЖ, за здоровый образ жизни. Недавно про велики рассказывала, так крутят педали многие. Вот Андрей пишет, что прекрасные новости. Каждый день на работу езжу на велосипеде, да и выходные стараюсь на велосипеде, а не на машине. Еще у нас есть Андрей, только уже из Венспилса, тоже вообще пишет, что 20 лет кручу педали по 4500 в год. Большой молодец. И еще одному Андрею уже из Баварии хочется передать привет. Я думаю, что сегодня он примчится домой быстрее, чем обычно. Там его ожидает сюрприз. Ну, а я, наверное, буду здесь уже собирать вещи, вот помаду в косметичку, что тут еще, телефон в сумку. И Дим Харов скоро окажется в студии радиостанции СВХ+. Сегодня много ваших посланий и приветов мы уже получили. Не волнуйтесь, все передам, все будет оглашено и зачитано после 15 часов. Ну, а единственное, о чем бы я еще хотела напомнить, что у нас завтра ведь вторник, да, и во время чемпионата мира по футболу у нас в прямом эфире в 11:30 по вторникам и пятницам футбольная 10-минутка. И завтра Анатолий Крейпанс, безусловно, появится здесь. Новость такая тоже еще вот одна, на чем и завершу. Международная федерация футбола тут решила подзаработать на ностальгии болельщиков оригинальным способом. И организация выставила в своем официальном магазине фрагменты газона со стадиона Нью-Йорк, Нью-Джерси, MetLife, в Ист Раттерфорде, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира. Стартовая цена сувенира, если вдруг вы захотите травки вот такой, составляет $450 или €390 за единицу. Уже продажи стартовали. Покупателям предлагают стать обладателем подлинного кусочка футбольной истории, упакованного в такой акриловый футляр с символикой турнира. И к покупке там еще прилагается USB-накопитель, на котором записан сертификат подлинности. Вот так вот, очень интересно. Хотите такой фрагмент газона? Ну, ищите, ищите. Если все не раскупят, может быть, тоже сможете его приобрести. Ну и на этом действительно все. Еще раз большое спасибо всем за внимание. Встречаемся завтра после 11. Классного вам понедельника, удивительного дня и, конечно же, вечера. Ну и ночью, надеюсь, тоже вы выспитесь для того, чтобы с новыми силами приступить к новому дню. Пока!
1: СВХ Плюс, Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: СВХ+.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселиба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Как ты педаю рейз редзай тидер? Rīga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Electrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты мой незакрытый гештальт. Я твой ни разу не ангел. Надень обещание, как шаль. Слова тяжелее, чем штанги. Меня шарашит.

Его песни – эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: хочу поздравить свою жену Зиту Бейтене-Мальцеву с годовщиной свадьбы. Я тебя очень люблю, пишет Юриса. Огромное спасибо за то, что 7 лет назад ты сказала «да». Эта песня звучит для вас, дорогая Зита, и для вас, дорогой Юрис. Поздравление от Юриса. Согласия, мира, счастья, любви вашей семье. Желает радиостанция СВХ Плюс и программа «Хорошие новости». Легендарная группа Rolling Stones выпустила новый студийный альбом. Критики уже назвали релиз одним из лучших за последние десятилетия. 25-й альбом в дискографии коллектива, который в этом году отмечает 64 года со дня основания. С ума сойти. Альбом уже появился на стриминговых платформах, а его физические копии поступили в продажу. В альбом вошли 14 композиций, общей продолжительностью чуть более часа. Вот среди приглашенных музыкантов Пол Маккартни, Роберт Смит и The Cure, Стив Уинвуд и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. Что прекрасная новость для поклонников, поклонниц группы Rolling Stones. Нелля, наша радиослушательница, написала: «Добрый день, любимое радио, спасибо за любимое. Сегодня день рождения нашего коллеги Валеры. Хотим пожелать ему, чтобы у него все было. Пучком коллектив фирмы Эко Види Балти, Эдик, Игорь, Ричи, Гена, Вася, Нелли, Агита, Света, Ира и все-все-все. Поздравляет вас, дорогой Валерий. Радио СВХ Плюс присоединяется. Эта песня для вас. С днем рождения».
1: Стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: хороших новостей.
1: В Перу. В стране под названием Перу сотни новорожденных назвали в честь 25-летнего норвежского футболиста Эрлинга Холланда. 91 младенец получил имя Эрлинг Холланд. Вот так и будет, да? Эрлинг Холланд. А 468 младенцев, мальчиков, насколько я понимаю, назвали просто Холландом. Вот. Можете себе представить? Обалдеть. Звезды футбола вдохновляют перуанцев на то, чтобы давать своим детям запоминающиеся популярные имена, отметил представитель службы регистрации актов гражданского состояния. Перу Иван Торрес зовут парня. Обалдеть. К сожалению, сборная Норвегии проиграла в дополнительное время сборной Англии и покинул чемпионат мира по футболу. Но Эрлинг Холланд, конечно же, одна из звезд, ярчайших звезд этого чемпионата. Мало того, что он играет замечательно. Вот. Стоит дорого 200 миллионов, мы об этом с вами говорим. Он еще и сам по себе прекрасен. Ведет себя совершенно приятно, симпатично, ну и так далее. А все эти их норвежские плавания, да, имитация гребли, это вообще прелесть. После игры с Бразилией, да, собралась вся команда. Вот, поставили барабан, и перед сектором болельщиков Эрлинг Холланд как раз-таки вот бил в этот барабан. Смотрелось все это просто до мурашек. Отличная сборная, показала замечательный футбол и показала лучший футбол в истории Норвегии. Я думаю, что этой сборной огромное, красивое будущее. Но давайте вернемся от футбольных новостей к нашим с вами праздничным новостям. Маргарита нам написала: а у Маргарит сегодня именины. Поздравьте, пожалуйста, нас с праздником. Песенка Леонтьева. С удовольствием, дорогая Маргарита, вас поздравляю. И всех Маргарит поздравляю с именинами.
2: Маргарита, Маргарита, ведь ты не забыл.
0: СВХ+.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Он рассказал, что в Перу на новорожденных во время чемпионата мира давали имя Эрлинга Холланда, более там, чем полутысячам новорожденным мальчикам, насколько я понимаю, дали имя. Вот. А имя Мухаммед третий раз подряд заняло первую строчку в рейтинге самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В 2025 году так назвали 5957 младенцев. То есть имя Мухаммед или Мухаммед третий год подряд самое популярное имя в Англии и Уэльсе. По сравнению с 2024 годом, когда имя тоже лидировало в количестве новорожденных Мухаммедов, увеличилось на 236. В топ-10 распространенных имен в Англии и Уэльсе также попали Ной или Ноа, Лео, Лука, Артур, Оливер, Джордж, Оскар, Теодор и Фредди. Это имена для мальчиков. Среди девочек первое место по-прежнему удерживает имя Оливия. Так назвали в прошлом году 2386 девочек. В тройку популярных имен вошли Лили и Амелия. Другие распространенные имена для девочек: Исла, Флоренс, Фрея, Поппи, Элси, Айви и Изабелла. Вот. Самые популярные имена в Англии и Уэльсе для новорожденных. Так. Следующая хорошая новость, следующее поздравление. Вот оно, пароль Линусику 65. Дорогой наш, самое солнечное радио. Спасибо за добрые слова. Сегодня свой юбилей встречает наша мама, бабушка, жена, теща и просто прекрасный человечек Леночка Лисихина. Все, кто знает Лену, знают, что ее смех слышен во всех районах Латвии. Веселушка, хохотушка, фанатка огорода. У нее растет просто все. А что не захочет расти, она заставит. Супер бабушка для 4 внуков и даже для 2 пёселей. Во как. Мамуль, мы желаем тебе самого крепкого здоровья. Желаем тебе наслаждаться моментом, жить здесь и сейчас, ловить счастье в каждом дне. Будь счастлива, а мы всегда будем рядом. Поздравления от вашей семьи, дорогая Леночка, которому целиком и полностью присоединяется радио СВК. Всяческих вам успехов, добра, здоровья, позитива, любви и улыбок как можно побольше. А самое главное, поводов для этих улыбок. Поздравляем.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Американская дама, зовут ее Шерри Линч, собрала огромную коллекцию предметов, связанных с бегемотами. Она с подросткового возраста просто обожает бегемотов, восхищена их необычной внешностью и силой. Она много лет собирает коллекцию предметов, связанных с бегемотами. Это игрушки, статуэтки, картины, украшения, сумки и многое-многое другое. При этом Шерри утверждает, что она даже не всегда сама ищет бегемотов. Очень часто бегемоты находят ее. Многие экспонаты коллекции ей подарили родные, друзья и даже незнакомые люди, которые... Некоторые бегемоты были изготовлены аж даже на заказ. Вот. Сейчас у меня в коллекции 1086 предметов, которые связаны с бегемотами. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса и, судя по всему, вот на этой цифре останавливаться не собирается. Собирается коллекционировать еще. Я представляю, сколько места все это дело занимает, но, с другой стороны, свою минутку славы при помощи бегемотов Шерри Линч получил. И молодец. И молодец. Самое главное, чтобы это занятие ей доставляло истинное удовольствие. Так, наш радиослушатель Владимир нам написал: «Здравствуйте, любимое радио. Спасибо, Володя, за любимое. Хотел бы передать самые искренние поздравления с днем рождения для прекрасной Ольги от Владимира. Олечка, с днем рождения тебя. Ты удивительный, теплый, светлый человек. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена только приятными сюрпризами, искренними улыбками и верными людьми рядом. Пусть все, что ты задумываешь, получается легко и непринужденно. Оставайся такой же очаровательной и вдохновляющей. Счастья тебе крепкого и здоровья». Вот такое поздравление от Владимира. Радио СВХ Плюс, дорогая Оленька, присоединяется. С днем рождения вас поздравляем и дарим вам песню от Леонида Агутина, которая так и называется «Оля».
2: Здравствуй, Оля, пронеслись года, голос твой я так давно не слышу.

0: Это хорошие новости.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
2: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv
5: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним

12.45, друзья мои, подруги, продолжаем программу «Хорошие новости». И от Валерия Филимонова передаем поздравления с днем рождения Дмитрию Бручикову. Поздравьте, пожалуйста, моего друга с днем рождения Дмитрия Бручикова из Ирландии. Желаем ему удачи, крепкого здоровья. Призываю не загоняться на работе в текущих погодных условиях. С уважением, Валерий Филимонов. Поздравляет вас Дмитрий. Радио СВХ Плюс присоединяется. Всяческих успехов желает вам от души. Так, вот какую интересную новость вам расскажу. Фермер из Индонезии попробовал пролететь между своими плантациями на огромном дроне. Вот, на острове Ява в Индонезии он живет. И, значит, прикрепил самого себя к дрону. Трос дрона, значит, спустили, прикрепил он себя и пролетел 1.5 километра от своей банановой плантации до ближайшей парковки. Ролик с тем, как этот фермер вот передвигается, стал вирусным. Дрон такой, кстати, стоит около 18 тысяч. Его используют для жидких удобрений, пестицидов, а также для поставки семян. Ну, вот фермер решил, а что деньгам зря пропадать-то? Уже все пестициды развеяны, все семена посажены. Полетаю кое на дроне. И полетал. Ну, судя по всему, все прошло удачно. Все прошло удачно. Так, Евгений, наш радиослушатель, попросил сыграть мою любимую песню. Спасибо, Жень. Ну, давайте пусть сегодня моей любимой песней будет вот эта песня от Земфиры.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu portu, tu atved Barbora kurjers. Barbora, ну ko tu nes?
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

песенка мы сыграли для нашей радиослушательницы Марины, которая написала: «Я начинающий электросамокатчик, поехал на море из Агина в Даугавгриву, это около 20 километров, а до этого катался на малой дистанции, так вот это круто, что доехала без проблем». Берегите себя, Марина, берегите. Мой ролик прозвучал для вас. А следующая песня прозвучит для Арниса. А Луська нам написала: «Привет, Дим, мы едем из Агланы в Ригу, можно поставить песню нашему папе Арнису, который рулит». А вот эту веселенькую песенку от группы «Прата Ветра» сыграют для вас, Арнис, и для всей вашей веселой компании.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью по Латвии местами небольшие дожди, гроза, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от 21 до 27. Лепая Венспилс 21-22. Резекне Даугавпилс 25-27. В Риге до 25.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: превышение скорости – причины аварий с трагическим исходом на этих выходных. Катастрофа в туризме Латвии. Летний сезон себя не оправдал. Литва, возможно, ведет пограничный контроль на границе с Латвией. В Риге 4 часа. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За минувшие выходные в трех трагических дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 человек. Одна из аварий с наибольшим числом погибших произошла в субботу утром на Таллинском шоссе. Недалеко от Салазгривы погибли 4 человека. Водитель БМВ на большой скорости занесло, и он боком врезался во встречный грузовик, рассказал эксперт ЦСДД Оскар Ирбитис. Известно, что трое погибших – это граждане Турции, которые имели вид на жительство в Финляндии. В Есовской волости лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Renault. Пострадали 5 человек, а одна пассажирка BMW погибла. Столкновение произошло также из-за превышения скорости, рассказал эксперт. Еще одно ДТП произошло в Аугждаугавском крае. Там водитель трактора съехал в пруд рядом с домом и погиб на месте происшествия. По состоянию на утро сегодня электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 500 клиентов в регионах Латгалии и на юге страны. Работы по устранению повреждений продолжаются. Вчера днем по Латгалии прошла настоящая грозовая буря. Ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Электроснабжение было нарушено более чем у 9 тысяч клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзенском краях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Министерство экономики искать возможности для расширения поддержки восточным приграничье Латвии. На встрече с министром экономики Виктором Валайнисом президент отметил необходимость расширения программ кредитования жилья и бизнеса через государственный финансовый институт Алтум, а также смягчение условий при получении программ поддержки Европейского Союза для предприятий туристической отрасли. В настоящее время ситуация в туристической отрасли Латвии является катастрофической, заявил председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Энзис. Почти 99% предприятий общественного питания отмечают, что количество иностранных гостей стало меньше, чем в прошлом году. Летний сезон, на который возлагались большие надежды, не оправдал ожиданий. Кризис в сфере туризма продолжается. Информация об украинских беспилотниках, упавших на территории Латвии, широко разошлась в международных СМИ, и люди боятся приезжать в наш регион, подчеркнул Янзис. На фоне увеличения потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии министр внутренних дел Литвы Мартинас Каталинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Если ситуация не изменится, будет рассмотрен вариант введения пограничного контроля на латвийской границе. Точно такой же, как к нам применяет Польша, когда по выходным выстраиваются многокилометровые очереди из автомобилей, пытающихся пересечь литовско-польскую границу, сказал литовский министр. На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Дождей будет мало и станет теплее, прогнозируют синоптики. В начале недели в отдельных районах страны еще возможны небольшие дожди, а последующие дни будут солнечными. Ветер преимущественно слабый. До пятницы температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 17. Днем до плюс 23-28. В выходные придет циклон. Во многих районах ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха при этом понизится. Следующая неделя, скорее всего, будет дождливой. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, друзья мои, подруги, давайте отправляться в поездку в рамках программы Drive Time. Это Дим Харов. И вот что мы с вами сегодня будем делать в прямом эфире радио СВХ+. Мы с вами сегодня будем участвовать в конкурсе под названием «На одной волне». Напомню, что это конкурс ассоциации. У нас три раунда этого конкурса будет с этого момента и до 19.00. То есть вот каждый час 16 до 17, 17 до 18, и потом с 18 до 19. Соответственно, и в этом конкурсе мы сегодня разыграем два пригласительных, друзья мои, подруги. Покровскую усадьбу, это в Литве, где восьмой год подряд уже происходит самый крупный летний фестиваль цветов в Северной Европе. Вот два пригласительных разыграем именно туда. Да, много другого чего интересного в середине этого часа. Новости технологий современные, да? Вот в этом же часу мы с вами поговорим о статистике передвижения по нашей стране за вчерашний день. А если вдруг проголодались, помните, с нами компания Lido, заедьте по пути в Lido и купите себе что-нибудь вкусненькое.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
3: СВХ+.

0: grāmi 3,99 €. Armands Rimī karti Ketchups Heinz Original 700 grāmi 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimī.
1: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Stop! Ekonomija do 6750 €? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 €. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, давайте вкратце напомню правила конкурса «На одной волне». Смотрите, сегодня в первом туре я предлагаю вам настроиться на одну волну с Полиной Кузьминой, у которой я спросил три ассоциации на некое слово. Эти ассоциации записаны, отправлены в аудиоварианте, там никаких изменений не будет.

0: Слово я произнесу и вам. Вы берете свой телефончик и отправляете или смс-ку, или ватсапку с тремя ассоциациями на это же слово, да? И, соответственно, ждете, когда я обработаю все пришедшие варианты и посмотрю, найду тройное совпадение, да, с вариантом Полины Кузьминой. Если там не будет тройного совпадения, буду искать первое двойное совпадение. Все, все очень просто, все очень просто. С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка, да? Да, должен сказать, что сегодня мы разыгрываем два пригласительных на фестиваль, летний фестиваль цветов в Покровской усадьбе. Это крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов, где на территории в 15 гектаров вас ожидает миллионы цветов, впечатляющие гигантские скульптуры цветочные, театральное представление и развлекательная программа для всей семьи. Вот два пригласительных мы туда и разыграем. Смотрите, поскольку одно из ярчайших событий сегодняшнего времени, вот текущего времени, да, этих дней, это чемпионат мира по футболу. Кстати, если не ошибаюсь, сегодня как раз-таки тот день, когда первый чемпионат мира по футболу стартовал. Вот, давайте поговорим о футболе. Три ваши ассоциации на слово «футбол». Футбол. Присылайте, пожалуйста, в течение ближайших трех минут на номер 25-45-25-25 и постарайтесь сделать так, чтобы ваши ассоциации совпали с ассоциациями Полины Кузьминой. Да? На это же самое слово. Вот, собственно говоря, и все задание. СМС-ка или ватсапка отправляется. И претендуете на приз два пригласительных на фестиваль цветов. Итак, слово «футбол». Проассоциируйте, пожалуйста.
1: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Итак, прогноз на завтра. Завтра вторник, 14 июля. Ночью местами небольшие дожди, гроза, ветер слабый, местами туман. От 14 до 19 это ночью. Завтра днем облачно с прояснениями, но без осадков. Погоду обещают синоптики в стране. От 21 до 27. Алеппо и Венс плюс 21-22. Резекне и Даугу плюс 25-27. В Риге 25 градусов выше ноля.
2: Драйв тайм. Едем.
1: Едем.
2: Дальше.

0: на одной, волне.
1: Я предложил прислать вам три свои ассоциации, совпасть с Полиной Кузьминой. А слово «футбол» мы с вами сегодня ассоциировали в первом туре конкурса «На одной волне». И давайте сначала список ваших ассоциаций, самых популярных, прочитаю. К слову «футбол» – мяч, ворота, гол, судья, арбитр, он же, да, свисток, ворота, пенальти, Роналду, Месси, Холланд, стадион, трибуна, гол, поле, вратарь, игра, болельщики, спорт, отдых, развлечения, Норвегия, красная карточка, комментатор, кубок, нога, телевидение. Реал Мадрид, чемпионат, скорость. Давайте послушаем, что по поводу футбола сказала Полина Кузьмина. Внимание, вот ее вариант.
2: Всем привет, я Полина Кузьмина, и вот мои три ассоциации к слову футбол. Свисток, арбитр, поле. Всем прекрасного дня.
1: Двойного совпадения не нашел, у двойных совпадений было несколько. Первым был Александр, который прислал свою WhatsApp. Мяч, поле, свисток. Мяч, поле, свисток. Поле и свисток на месте. Вот тройного совпадения, как я уже сказал, не было. Александр первым был с двойным совпадением. Саш, поздравляю вас, вы в финале. Финал будет с 18 до 19. Там мы разыграем два пригласительных на фестиваль цветов в Покровскую усадьбу.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: А впереди, кстати, еще два тура конкурса на одной волне, ежели что.
0: СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом сегодня заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием социальных сетей на детей и подростков. Эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста в том случае, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимости и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. Заявление Урсулы фон дер Ляйен – очередной шаг по снижению рисков для ментального и физического здоровья, связанных с использованием соцсетей несовершеннолетними. Глава Еврокомиссии сделала эту проблему одним из своих приоритетов. За введение общеевропейских возрастных ограничений выступают также Дания, Испания, Греция и Франция. Некоторые европейские страны уже ввели такие запреты на национальном уровне. Каждая страна ЕС может установить собственные запреты и ограничения, однако контроль за исполнением этих требований входит в компетенцию Еврокомиссии, которая ведет надзор за такими платформами, как Instagram, TikTok и Snapchat, а также может обязать их внести изменения в свои сервисы и налагать штрафы за нарушения. Следует отметить, что соцсети уже ограничивают доступ для европейских пользователей младше 13 лет, поскольку в соответствии с правилами ЕС о защите персональных данных они не могут самостоятельно дать согласие на их обработку. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Drive Time с нами. Вкуснее.
2: СВК плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: я слушаю СВХ
1: плюс. С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: 16.44. Давайте поговорим о статистике за вчерашний день. Министерство внутренних дел сообщает, что вчера в стране произошло 381 нарушение правил дорожного движения. Ну, относительно, скажем так, немного, меньше 400. Относительно немного, бывает и за 500 нарушений. Больше всего нарушали правила дорожного движения в Видземе, 97 нарушений. Аварий 80 тоже относительно немного, 42 в Риге. Это наибольшее количество. И в Рижском районе, да? Когда я говорю Рига, это значит Рига и окрестности. 7 аварий, видимо, это наименьший показатель. Пострадавших 9 человек, но после того, что было там в пятницу, субботу, когда были и смертельные случаи, да, мы слышали, да, о том, что граждане Турции разбились в машине, там 4 человека в одной аварии сразу погибли. А погибших нет за воскресенье, и это позитивная статистика, позитивная новость. А 9 пострадало человек, 4 из них в Риге, и все 4 велосипедисты. Один в Земгале, опять-таки велосипедист, двое видимо и двое в Курзам, один из которых велосипедист. Очень много пострадавших велосипедистов, к сожалению. За агрессивное вождение был задержан один человек в Видземе. Скоростных нарушений 142, больше всего в Курзам 41 нарушение. Зато за вождение в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения, было задержано аж 18 человек вчера. 18 человек! Обалдеть! Обалдеть просто! Трое в Риге, пятеро в Земгале, четверо алко в Видземе, один нарко в Видземе, соответственно, да, четверо в Курзаме, один в Латгале. 18 человек вчера обалдеть. У пятерых конфискуют автомобиль, 6 человек будет платить штраф, который будет равен стоимости автомобиля, а 7 будет платить штраф согласно закону. И в графе угона стоит единичка, один автомобиль вчера был угнан в Латгале. Вот такова статистика.
3: Drive Time. С ними безопаснее.
5: Отпускаем пули с тайной ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
3: СВХ плюс.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковый для всех, а физика тем более.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Тайм. Тайм. С нами. Интереснее.
1: Об одном настойчивом польском парне вам расскажу, который сдавал теоретический экзамен по вождению 139 раз.
2: 139 раз.
1: А с 2017 года он периодически пытался сдать экзамен, потратил 1800 евро и, судя по всему, справился. Теперь готовится к практическому экзамену. Вот. Мужчина десятки раз проваливал тест, поскольку использовал для подготовки к экзамену демо-версию тестов, которая не содержала всех возможных вопросов. Как он сразу не догадался-то? За 9 лет непонятно, но тем не менее. После того, как он начал использовать полную версию программы со всеми вопросами, он приближался к положительному результату, теряя все меньше и меньше баллов, пока, наконец, не сдал экзамен, добавил директор центра. А ему-то что? Ему-то только радость. Каждый экзамен-то ведь платный, да? Но, что любопытно, для Польши 139 попыток не является национальным рекордом по количеству попыток сдать теоретический экзамен. Другой водитель 17 лет. 17 лет сдавал теорию и потратил на это 163 попытки. Не указано, в конце концов, получил он право или нет.
0: Музыкальное хранилище. Золотой запас.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, грозы, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от 21 до 27 градусов. Лепая, Венсполс 21-22. Резекне, Даугавпилс 25-27. В Риге до 25 без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: превышение скорости – причины аварий с трагическим исходом на выходных. Катастрофа в туризме Латвии. Летний сезон себя не оправдал. На этой неделе будет летняя теплая погода и без осадков. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За минувшие выходные в трех трагических дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 человек. Одна из аварий с наибольшим числом погибших произошла в субботу утром на Таллинском шоссе недалеко от Салацгривы. Там погибли 4 человека. Водитель БМВ на большой скорости занесло, и он боком врезался во встречный грузовик, рассказал эксперт ЦСДД Оскар Ирбитис. Известно, что трое погибших – это граждане Турции, которые имели вид на жительство в Финляндии. В Ецевской волости лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Renault. Пострадали 5 человек, а одна пассажирка BMW погибла. Столкновение произошло также из-за превышения скорости, рассказал эксперт. Еще одно ДТП произошло в Аугждаугавском крае. Там водитель трактора съехал в пруд рядом с домом и погиб на месте происшествия. По состоянию на сегодняшнее утро электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 500 клиентов в регионах Латгалии и на юге страны. Работы по устранению повреждений продолжаются. Вчера днем по Латгалии прошла настоящая грозовая буря. Ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Электроснабжение было нарушено более чем у 9000 клиентов в Резекне, Прельском и Лудзенском краях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Министерство экономики искать возможности для расширения поддержки в восточном приграничье Латвии. На встрече с министром экономики Виктором Валайнисом президент отметил необходимость расширения программ кредитования жилья и бизнеса через государственный финансовый институт «Алтум», а также смягчение условий для получения поддержки Европейского союза предприятиями туристической отрасли. В настоящее время ситуация в туристической отрасли Латвии в целом является катастрофической, заявил председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Янзис. Почти 99% предприятий общественного питания отмечают, что количество иностранных гостей стало меньше, чем в прошлом году. Летний сезон, на который возлагались большие надежды, не оправдал ожиданий. Кризис в сфере туризма продолжается. Информация об украинских беспилотниках, упавших на территорию Латвии, широко разошлась в международных СМИ, и люди боятся приезжать в наш регион, подчеркнул Янзис. На фоне увеличения потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановление временного пограничного контроля. В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Если ситуация не изменится, будет рассмотрен вариант введения пограничного контроля на латвийской границе. Точно такой же, как к нам применяет Польша, когда по выходным выстраиваются многокилометровые очереди из автомобилей, пытающихся пересечь литовско-польскую границу, сказал литовский министр. На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Дождей будет мало и станет теплее, прогнозируют синоптики. В начале недели в отдельных районах страны еще возможны небольшие дожди. а последующие дни будут солнечными. Ветер преимущественно слабый. До пятницы температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем до 23-28 градусов. В выходные придет циклон. Во многих районах ожидаются ливни, грозы. Температура воздуха при этом может понизиться. И следующая неделя, скорее всего, также будет дождливой. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, друзья мои, подруги, еще раз всем привет. Если вы только-только включили свои приемки и настроились на нашу частоту, здравствуйте впервые вам от радио СВХ Плюс, от меня, Дима Харова, в 17 часов и 9 минут, сегодня 13 июля, в понедельник. Философски настроенные говорят, что вечер понедельника учит ценить не скорость, а движение вперед. Давайте двигаться вперед, друзья мои, подруги, но с разрешенной скоростью. Советую я всем тем, кто за рулем своих транспортных средств сейчас слушает радио СВХП. В этом часу у нас будет конкурс «На одной волне» и разыграем место в финале. А сегодня мы разыгрываем, напомню, два билета на фестиваль цветов в Покровской усадьбе. В середине часа у нас будет автоновости. А потом расскажу о том, как один автомобиль в США переделали, и он сейчас ездит на дровах. Честное слово, на дровах. И при этом рекорды скорости устанавливают. Если у вас, кстати, что есть рассказать о дорожной ситуации, рассказывайте, пожалуйста, помогайте другим участникам и участницам движения. Поехали!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишус-сервис.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: ВХ плюс.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Есть прекрасное предложение для тех, кто любит цветы. Отправиться на фестиваль цветов, самый большой летний фестиваль цветов в Северной Европе. Это 2 часа на машине в Литве в Покровской усадьбе. Вот там миллионы цветов на территории 15 гектаров. А если вы не любите цветы, то, возможно, отправившись туда, вы полюбите. Возможно, просто не знаете, что вы любите цветы. Вот. Смотрите, 2 пригласительных на этот фестиваль мы разыграем. В следующем часу у нас будет финал, и сейчас разыграем место в финале. Что надо сделать? Надо настроиться на одну волну с Владимиром Новодворским, работником службы информации радио СВХ+, и отгадать 3 его ассоциации на слово, которое и вам предложу также проассоциировать. Владимир записал свои ассоциации, прислал ватсапкой, там не будет никаких изменений. Я произношу это слово вам, вы берете телефончики, смс или ватсапкой, отправляете 3 свои ассоциации на это же слово, и я потом ищу тройное совпадение с вариантом Владимира Новодворского. Если не нахожу тройное совпадение, ищу первое двойное совпадение и, соответственно, объявляю вас победителем, ну или победительницей. Все понятно? Очень хорошо. Очень хорошо. Итак, берем в руки телефоны и отправляем 3 своих ассоциаций или смс-кой, или ватсапкой с одного телефона. Один вариант. Или туда на 25-45-25-25 на слово «дирижер». Дирижер. Сегодня Международный день дирижеров. Всех дирижеров поздравляем. И, соответственно, вот это слово им предлагаю вам проассоциировать. 17.21 точное время. Вот ровно 3 минуты буду принимать ваше сообщение. Обрабатывать и искать совпадения. Вперед. Удачи.
0: На одной.
2: Одной.
0: Волне. СВХ плюс.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...
4: раскрутить свою голову.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: Смотрите прогноз погоды. Ночью местами небольшие дожди, гроза, ветер слабый, местами туман даже. Плюс 14, плюс 19. Температура воздуха. Завтра днем облачно, с прояснениями, по Латвии без осадков, обещают синоптики. Дай бог, чтобы не ошиблись. 21-27 в этих пределах температура. Лепа-Венспилс конкретнее 21-22. Резекне-Даугавпилс 25-27. В Риге завтра 25 градусов выше нуля.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Давайте разбираться, кто отправится у нас в финал. Было очень много двойных совпадений. Забегая вперед, тройного совпадения не было. Но, тем не менее, в начало давайте отправляться. Дирижер, вот на это слово я попросил вас прислать три ваши ассоциации и догадайте в ассоциации Владимира Новодворского. Палочка, оркестр, яма, пюпитр, зал, смычок, фраг, опера, ноты, инструменты, хор, сцена, музыка, человек, концерт, скрипка, взмах зрителей, смокинг, руководитель овации, труба. Вот такие ассоциации вы прислали к слову дирижер. Давайте послушаем, что Владимир Новодворский сказал по этому поводу. Внимание, вот его вариант.
2: Мои ассоциации на слово дирижер. Фраг, палочка, пюпитр. Удачи.
1: Фраг, палочка, пюпитр. Если вдруг не знает кто-то, что такое пюпитр, это подставка, на которую ноты ставят, да? Называется пюпитр. Было очень много двойных совпадений. Очень много двойных совпадений было. Маргарита у нас была первой. Палочка, ноты, пюпитр. Вот написала Маргарита. Палочкой пюпитр упомянутым. Марго, поздравляю вас. И, кстати, с именинами вас поздравляю. Отправляю в финал. В финале разыграем два билета в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов. В следующем часу.
0: На одной волне.

0: Автоновости.
1: На время ремонта Вантового моста он может быть полностью закрыт для частного транспорта. При этом будут созданы новые парковки по системе Park and Ride на обоих берегах Даугавы. Об этом сегодня рассказал председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. В качестве возможных площадок для автостоянок рассматриваются территории возле Дома печати, торгового центра «Олимпия» и выставочного комплекса на Кипселе. Могут также использовать территорию Министерства земледелия в Пардаугаве и парковки торгового центра «Спица», сообщил мэр Риги. При этом мэр не упомянул о местах парковки с другой стороны Даугавы, в центре города. Ремонтные работы на Вантовом мосту начнутся не раньше конца следующего года, поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы подготовиться и принять правильные решения, отметил мэр. Руководство крупнейшего в Европе автомобильного концерна Volkswagen намерено провести самую масштабную в его истории реструктуризацию на фоне значительного снижения прибыли. Во втором квартале этого года продажи Volkswagen вновь существенно снизились. В числе конкретных мер – сокращение модельного ряда Volkswagen вдвое. Количество вариантов комплектации предполагается уменьшить на 75% с целью снижения затрат. Руководство Volkswagen рассматривает возможность сокращения 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Это более 15% от общей численности персонала компании. Кроме того, по данным СМИ, планируется закрыть 4 завода в самой Германии. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Arman ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīgas Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīgas Zone.
4: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филлис и хесбургер-майонез с паприкой.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтер».

0: последний раз.
1: Драйв тайм с нами. Прикольнее.
2: Смотрите, какую прикольную новость расскажу. В США пикап «Шевроле» 1984 года перевели на дрова. Нет, его не разобрали на дрова и не отправили в печку. Нет. Просто вот он сейчас ездит на дровах. Вот. Он не только активно эксплуатируется, но и побил рекорд скорости. Вместо бензобака появилась у этого пикапа газогенераторная установка. В ней дрова при сгорании образуют газ, соответственно, который попадает в цилиндры, ну и потом, соответственно, эти цилиндры двигаются, там тра-та-та-та-та-та-та, и производится соответствующая энергия, которая потом преобразуется в то, что автомобиль едет, да? Подобные установки в свое время даже выпускали серийно в ряде стран, между прочим. Пикап решили испытать на закрытой взлетно-посадочной полосе. Он развил скорость 125 км в час. 83-го года пикап на дровах. Нешуточная скорость, надо сказать. Не каждая машина современная такую скорость развивает. Вот. Это рекорд скорости среди автомобилей, который работает на дровах. Как бы ни странно это звучало, но и такие рекорды тоже фиксируются. Автомобили с газогенератором обходятся дешевле, надо сказать, в эксплуатации, чем бензиновый. Вот, сейчас задумайтесь, может быть, и мне на дрова перейти? Ну, давайте сейчас расскажу. На 100 километров пробега он расходует 36,5 килограммов дров. Да? 36,5 килограммов дров. Впрочем, есть и некоторые недостатки. А. Приходится возить с собой мешки с дровами. Ну, это вместо какого-нибудь не самого приятного пассажира можно возить. 36,5 килограмма дров на 100 километров. Вот. Газогенераторную установку нужно постоянно чистить. Но там же дрова сгорают, да? Там вот эта вот зола остается, правильно? А перед поездкой ее необходимо разогревать в течение 10 минут. Вот, собственно говоря, все недостатки. На дровах. Если вы вдруг надумаете ваш автомобиль перевести на дрова, ну, расскажите потом, покатайте.
3: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Savs studijas jau šovasar, tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВК+.
7: Любовный вкус.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии местами небольшие дожди, грозы, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха от плюс 21 до 27. В Лепе и Венспилсе 21-22, в Резекне, Даугавпилсе 25-27, в Риге до 25 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Превышение скорости – причина аварий с трагическим исходом в минувшие выходные. Катастрофа в туризме Латвии. Летний сезон себя не оправдал. На этой неделе будет летняя теплая погода без осадков. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За минувшие выходные в трех трагических дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 человек. Одна из аварий с наибольшим числом погибших произошла в субботу утром на Таллинском шоссе. Недалеко от Салацгривы погибли 4 человека. Водитель БМВ на большой скорости занесло, и он боком врезался во встречный грузовик, рассказал эксперт ЦСДД Оскар Ирбитис. Известно, что трое погибших – это граждане Турции, которые имели вид на жительство в Финляндии. В Ецевской волости лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Renault. Пострадали 5 человек, и одна пассажирка BMW погибла. Столкновение произошло также из-за превышения водителями скорости, рассказал эксперт. Еще одно ДТП произошло в Аугждаугавском крае. Там водитель трактора съехал в пруд рядом с домом и погиб на месте происшествия. Обстоятельства расследуются. По состоянию на утро сегодня электроснабжение все еще не было восстановлено примерно у 500 клиентов в регионах Латгалии. Работы по устранению повреждений продолжаются. Вчера днем по Латгалии прошла настоящая грозовая буря. Ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Электроснабжение было нарушено более чем у 9 тысяч клиентов в Резекненском, Прейльском и Лудзинском краях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Министерство экономики искать возможности для расширения поддержки в восточном приграничье Латвии. На встрече с министром экономики Виктором Валайнисом президент отметил необходимость расширения программ кредитования жилья и бизнеса через государственный финансовый институт «Алтум», а также смягчение условий для получения поддержки Европейского Союза предприятиями туристической отрасли. В настоящее время ситуация в туристической отрасли Латвии в целом является катастрофической, заявил председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Янзис. Почти 99% предприятий общественного питания отмечают, что количество иностранных гостей стало меньше, чем в прошлом году. Летний сезон, на который возлагались большие надежды, не оправдал ожиданий. Кризис в сфере туризма продолжается. Информация об украинских беспилотниках, упавших на территории Латвии, широко разошлась в международных СМИ, и люди боятся приезжать в наш регион, подчеркнул Янзис. На фоне увеличения потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии министр внутренних дел соседней Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Если ситуация не изменится, будет рассмотрен вариант введения пограничного контроля на латвийской границе, точно такой же, как к нам применяет Польша, когда по выходным выстраиваются многокилометровые очереди из автомобилей, пытающихся пересечь литовско-польскую границу, рассказал литовский министр. На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Дождей будет мало и станет теплее, прогнозируют синоптики. В начале недели в отдельных районах страны еще возможны небольшие дожди, а последующие дни будут солнечными. Ветер преимущественно будет слабым. До пятницы температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 17, днем до 23-28 градусов. В выходные придет циклон. Во многих районах ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха при этом может понизиться. Следующая неделя, скорее всего, также будет дождливой. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Наше с вами приключение под названием Drive Time продолжается и продолжаем мы вместе с Lido. Если вы, допустим, сейчас едете домой, а ужин вас не ждет, зайдите, пожалуйста, в один из ресторанов Lido и побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким. А я побалую вас конкурсом под названием «На одной волне», а потом сразу же финалом. В финале мы разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу, где прямо сейчас и до осени будет продолжаться фестиваль цветов. Самый большой фестиваль, летний фестиваль, соответственно, летних цветов в Северной Европе. А гороскоп вас ожидает еще в этом часу, прогноз погоды на завтра. В общем, много чего интересного.
1: Поехали!
0: Drive Time. Едем, едем дальше. СВХ плюс.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Tepar karstu. Tepar augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Парнем контроль ар Panasonic.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фонда Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: А ты пахнешь дом фон. Черри, черри, черри, леди.
7: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, третий заключительный сегодня тур конкурса на одной волне, в котором я предложу отгадать мои ассоциации.

0: квалификации и, соответственно, попасть в финал. И после этого в финале мы разыграем два билета на крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе, который до осени будет продолжаться в Покровской усадьбе. Это в Литве, 2 километра от Риги, и вы там на этом празднике цветов, миллионы цветов вас ожидают на территории площади 15 гектаров. Два пригласительных вот на это красивейшее мероприятие мы разыграем буквально через несколько минут, но сначала давайте по-быстрому напомню правила нашего конкурса. Я предложу вам прислать три ваши ассоциации на некое слово. Свои ассоциации я записал, там никаких изменений не будет. Я произнесу это слово вам, вы, соответственно, берете телефончик, отправляете или смс-ку, или ватсап-ку, и на три свои ассоциации на это слово. Я ищу совпадение, если будут все три совпадения с моим вариантом, вы побеждаете. Ну, при этом, если вы опередите всех других, у кого будет три совпадения. Если не будет тройного совпадения, ищу двойное совпадение первое. С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсап-ка на номер 25 45 25 25. Поскольку мы с вами говорим о фестивале цветов, давайте-ка три ваших ассоциации на слово «цветок». «Цветок». Пришлите, пожалуйста, и отгадайте три мои ассоциации на слово «цветок». И выиграйте замечательный, прекрасный приз. Три минуты с этого момента в вашем распоряжении. Вперед.
1: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
4: Ночью местами небольшие дожди, гроза, ветер слабый, местами тумана, 14-19 градусов температура. Завтра днем облачно с прояснениями без осадков, от 21 до 27. Лепа-Венспилс 21-22, Рязань-Таугавпилс 25-27, Риги 25 градусов.

0: На одной?
1: Одной.
0: Волне.
2: Подводим итоги конкурса. Сейчас у нас будет лотерея. Вот, и там мы разыграем два пригласительных на фестиваль цветов в Литве. И я предложил прислать вам три свои ассоциации на слово «цветок». И вот список: букет, лето, праздники, пестик, тычинка, лепесток, стебель, аромат, красота, горшок, лист, роза, нарцисс, гвоздика, тюльпан, ромашка, любовь, запах, клумба, радость, солнце, мед, цвета, парфюм, чай, шипы, весна, пчелы, поляна, лилия, ваза, кашпо, женщина, яркий, любовь. Вот ваша ассоциация. К слову, цветок. Прекрасная ассоциация. Прекрасная ассоциация. Давайте посмотрим, от чего я наговорил по этому поводу. Внимание. Мои ассоциации, к слову, цветок. Пестик, тычинка, лепесток. Пестик, тычинка, лепесток. Вы знаете, произошло абсолютно удивительное событие. Просто удивительное событие. Я даже посмотрел как бы за спину, не стоит ли наша радиослушница Алла. Или ее где-то дух за моим плечом. Поскольку Алла прислала вариант пестик, тычинка, лепесток. В том же абсолютно, в той же последовательности, абсолютное совпадение. Аллочка, как это у вас получилось? Скажите мне, пожалуйста. Вот, как это? Нет, я очень рад, что вы так здорово настроились со мной на одну волну, но чтобы так? Вот, это что-то удивительное. Это что-то абсолютно удивительное, да. Алла, абсолютное тройное попадание. Вы попадаете в финал. Здорово, прекрасно, замечательно. Вы даже с маленьких букв написали пестик, тычинка, лепесток. Точно так же, как у меня все написано. Это как? Это как? Вот. Ладно. Я приятно удивлен. Итак, что мы имеем к этому моменту? К этому моменту мы имеем следующее. Александр у вас будет шарик номер один. Маргарита у вас будет шарик номер два. Еще раз Марго с именинами. И у Аллы шарик номер три будет в нашей лотерее. Вот он, кубок. В нем три шарика. Давайте еще раз. Раз, два, три. Я их размешиваю, вытягиваю один и объявляю победителя. Ну или победительницу. Сейчас мы узнаем, кто это будет. И это у нас будет... Это у нас будет Алла. Дорогая Алла, я вас поздравляю. Два пригласительных в Покровскую усадьбу на фестиваль летних цветов ваши.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Часов 33 минуты. Давайте посмотрим, что астролог предвещает нам завтра. Первая часть астрологического прогноза. Овны. День ваш завтрашний должен быть окрашен в позитивные тона. Уже хорошо. Правда, может разыграться воображение так, что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею. Да? То есть она может к вам завтра прийти. Это идея. Тельцы. Побудьте завтра нежным и любящим, и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы, они могут перерасти в настоящие баталии, возможно, даже не без рукоприкладства. Здесь, мне кажется, уже перебрал астролог слегка. Хотя, кто его знает. Если что, мы вас предупредили. Близнецы. Завтра ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях – расстояние. Раки. Завтрашний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Львы. Завтра не стоит забывать, что вы не зверь из зоопарка, и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело. Девы. Завтра вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может даже и обидеться.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Радио СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая часть гороскопа на завтра. Весы. День для вас начнется созерцательный, а закончится активностью деятельной. Да? Активной деятельности. Сначала созерцается будет что-то, а потом будете ручками работать. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя. Припашут. Скорпионы, не будьте завтра, пожалуйста, букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает, правда, лицу идиотское выражение. Но улыбайтесь. Стрельцы, сплетни – это же такая прелесть, утверждает астролог. Завтра у вас есть шанс насплетничаться в волю на несколько лет вперед. Сомнительное утверждение про сплетни, ну да ладно. Козероги, завтра у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится. И такое тоже может быть, между прочим. Водолеи, завтра наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь. Пищи, напитков, ну и так далее. Побалуйте себя. Вы этого заслужили. Только не переборщите, пожалуйста. Будет потом живот пучить. Вам это надо, вам это не надо. Рыбы. Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что завтра подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется вам завтра отказаться.
0: Гороскоп.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Pirmie Ukrfest v Latvijai, 1. augusta, Riga, Xiaomi Arena, lūčie ukraiņskie izpelnītelī, na одном большом koncerti, super šou i nevērojātnī emocijai.
3: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
0: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
7: 18 часов 52 минуты. На этом, друзья мои, подруги, наше с вами сегодняшнее эфирное путешествие подходит к своему завершению. Как мне кажется, получилось очень даже неплохо провести этот чудесный и распрекрасный понедельник. Завтра мы продолжим. Кстати, о путешествиях. Завтра у нас будет реально рассказы о всевозможных путешествиях, новости о всевозможных туристических мероприятий. У нас завтра вторник, ведь правда? Я ничего не путаю, поскольку сегодня понедельник, завтра вторник. Вот такой я знаток. Недели. Так вот, у нас завтра будет программа «Магнитики» с 18 до 19, а до этого масса всего интересного. Обязательно какой-нибудь приз завтра разыграем. Так вот, к чему я все это веду. Спасибо огромное за компанию, спасибо огромное за внимание. Как мне кажется, очень неплохо и не скучно у нас с вами сегодня получилось прокатиться в рамках программы «Drive Time». Ну, хорошие новости тоже забывать не будем. Правда ведь? Хороших вам новостей, подруги и други мои. После 19.00 слушайте повтор программы «Топ-20». Песен радиостанции СВХ плюс лучших с Эдгаром Стором. Я же Дим Харов, с вами прощаюсь, до завтра. Пока. Честь имею.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Где там моя улица, на которой праздник, спросите вы? Так вот, прямо сейчас праздник в лице горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс начинается. Ее ведущий Эдгар Сторм вместе с вами. И прежде чем мы начнем наш супер праздник, давайте послушаем три самых супер праздничных хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас красовалась Мия Бойко, «Экспонат».
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: Вторую строчку заняла Зиверт Газ. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались они. Баиндиак, Чо и Мот, их несомненно хит 2026 «Шаде». Да, эти ребята будут продолжать греметь не только во всех чартах, но и также в ваших сердцах. Удастся ли достучаться и на этой неделе до вас, в ближайшие 60 минут узнаем. Ну а пока начинаем с 20-й строчки, на которой группа «Винтаж» «Малахит».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс 20.

0: не только хорошо поет, но также хорошо ведет свой блог и рассказывает о разных уголках планеты. И все это в одной личности, которая на этой неделе открывает и распечатывает музыкальные итоги недели. Группа «Винтаж», «Малахит», место номер 2 в сочки-чарте «СХ Плюс». Кто затаился на 19-й, сейчас узнаем, но лишь скажу, что это новое вливание.
1: 19. Место номер 19.

0: поднять стадион вверх, и его публика всегда находится в огненном танце. Это Holiday Boy, его новое вливание в горячую двадцатку «Loca La Vida». Место номер 19. Кто затаился на 18-м, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валик уже играть в футбол.
1: СВХ+.

0: Jūs vместе с Edgar Storm.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
6: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
8: Если чё, бах.
7: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
9: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+. 17.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+. 16.

0: этой недели официально Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «Недоступно». И кто знает, возможно, скоро и ртуть, и силуэт погаснут на фоне новой композиции. Пока же «Ртуть» — самый горячий трек от Вани Дмитриенко. На этой неделе место номер 16, минус 2 строчки, 10 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-м Егор Крид, Артик Асти, «Карма». Они тоже отминусовали, но целых 4 строчки. И до этого на 18-й слушали новое вливание от Мари Краймбрери. Ты помнишь.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: Итак, композиция вышла. Ей присылают видео бывшие, настоящие и будущие невесты. И все так должно быть, ведь в нашу горячую двадцатку наконец-то врывается Катя Айова, или просто Айова, с ее новейшим синглом «Мы». Делает это причем на высокую 15-ю строчку. На этом мы не ставим точку на новинках. Еще будут новые вливания, но о них поговорим немножко позднее. Пока же встречаем 14-ю строчку. Коста Ла Коста, Черри Черри Лейди.
1: 14. Место номер 14. СВХ плюс.

0: 13. Место номер 13.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс
2: 13.

0: Ну, практически многие свои июньские фотографии, как она отдыхает. На одну из фотографий попал даже Вань Дмитриенко. Ну и, конечно, Клавина Кокина. Мега любовь. Что ж, пожелаем дальше Клаве Коке влюбляться, сочинять новые треки и попадать в горячую двадцатку, как она сделала прямо сейчас с композицией «Дружить в губы». Клава Кока, «Дружить в губы» на этой неделе место номер 13.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: На дискотеку я тебя ждал.
1: Дай мне свой...
2: Ох, чувствуем, это дерзкая парочка наведет шороху. Самая высокая новинка в нашем хит-чарте на этой неделе – это Серябкина Дима Урих, 8901. Врывается в горячую двадцатку радиостанции СВК Плюс на 11-ю высокую строчку. Ну а нам пора отправляться в еще дальний и супер горячий путь под названием «С 10-го места по первое». Прежде чем мы этот путь начнем, давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
3: 20.
2: Ну, прям так энергично. 20-я строчка на этой неделе. Группа «Винтаж», «Малахит».
3: 19.
2: 19-е достается первой новинке в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Это Holiday Boy, «Loca La Vida».
3: 18.
2: От безумия вспоминаем про Мари Краймбрери. Ее новый сингл «Ты помнишь» на этой неделе 18.
3: 17.
2: Егор Крид, «Артик Асти», «Карма».
3: 16.
2: Ваня Дмитриенко, «Ртуть», место номер 16.
3: 15.
2: И еще одна горячая новинка, на этот раз это «Айова мы».
3: 14.
2: «Черри Лэйди» от «Коста Ла Коста» на 14-м.
3: 13.
2: На 13-й строчке «Дружим в губы» вместе с Клавой Кокой.
3: 12.
2: 12-я строчка достается «Крав Сабайва», «Кошка».
3: 11.
2: Самая горячая новинка недели – Серябкина Дима Урих, 8901.
3: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ+.

0: Oriflame, он всегда делает это с чистым сердцем и большой любовью к делу, к своему музыкальному делу. И прямо сейчас мы слышим плоды его того самого дела. Oriflame Тану открывает горячую десятку радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Очень-очень горячий трек, по-прежнему с большим потенциалом, но его обгоняет моя Мишель на малиновой луне.
1: Топ 20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9. СВХ Плюс.

0: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7-7. Место номер 7. СВХ Плюс.

0: порадовать нас летним вайбом и делиться не только музыкой, но и также подарками за снятые супер-видео под их трек. Это Федук и Джонни. Их совместная работа под названием «Лето» продолжает участие в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Прям-таки находятся на 7-й строчке. Без изменений. 4 недели вместе с нами. Пожелаем им дальше удачи, так же, как и следующему участнику нашего хит-чарта. Это Зиверт и ее «Газ».
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. 6.
3: Все мы изначально. Чайники с

20 СВ Плюс. 5. Место номер 5. СВХ Плюс 5.

0: продолжает покорять мировую музыкальную сцену. Что уж говорить о том, что у него получилось достучаться до самого Тимбаленда. И, возможно, у них совместно скоро выйдет настоящий полноценный супертрек. Пока же от Вон Амур супертрек — это «Широка река» вместе с Надеждой Кадышевой. На этой неделе они находятся на 5-й строчке. Отплюсовали 4 строчки, и 10 недель уже этот трек находится вместе с нами. Перед этим на 6-й Зиверт «Газ», а вот дальше будет и радостно, и немного обидно. Радостно, что этот трек отплюсовал целых 6 строчек. Нерадостно, что чуть-чуть не хватило до призовой тройки. Это «Go Артур», «Эгоист».
1: 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ну что, мои маленькие любители, полазить по музыкальным горам самых хитовых композиций недели радиостанции СВХ Плюс. Мы находимся на финишной прямой и совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке. Но прежде... Давайте послушаем с 10 по 4.
0: 10.
1: Прям так горяченечко начали. Мест номер 10 на этой неделе. Holy Flame, Тону.
0: 9.
1: На 9 поддержала жару моя Мишель на малиновой луне.
0: 8.
1: Там, где она, там всегда хитово. Это Beowulf Феникс. Место номер 8.
0: 7.
1: Седьмая строчка достается летнему вайбу от Джонни и Федук «Лето».
0: 6.
1: Sweet Dreams. Нет, это другое. Зиверт Газ. Место номер 6.
0: 5.
1: Вон Амур. Надежда Кадышева. Широка река.
0: 4.
1: И совсем чуточку, чуть-чуть, не хватило Гоартуру «Эгоиста», чтобы попасть в горячую тройку. Он на этой неделе место номер 4. Как бы не сложилось
0: это не кино. Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ Плюс.

0: многих композиций в горящей двадцатке прям-таки веет летом 2026. А именно замечательной порой, которую мы многие называем как отпуск. Для всех тех, кто собирается, для всех, кто собрался и кто прямо сейчас прям-таки находится в том самом заветном отпуске, Филатов и Кэрос среди счастливых людей, место номер 3 в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. 6 недель этот трек находится в горячей двадцатке, отплюсовал одну строчку, но этого было недостаточно, чтобы обогнать вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+. 2.

0: Музыкальный экспонат, который прямо сейчас, ну, на разрыв из любого утюга доносится. Это, конечно же, Мия Бойко. Экспонат. От этого у нее огромное количество концертов. И сама Мия Бойко признается, что, ну, очень много, очень устает и восстанавливается всегда, делая себе солевую ванну. Делает ванну, насыпает туда много-много соли и лежит. И каково было ее удивление, когда она открыла для себя целые солевые бассейны. Вот это для нее открытие. Для нас скоро будет открытие в виде первой строчки в хит-чарте радиостанции СВХ+. Совсем скоро мы узнаем, кто же добрался до нее.
1: Песня номер один этой недели.
0: Музыка с древних времен объединяла людей. В этой компании прям-таки все срослось как надо. Боизи, Акчо, Мот объединились и создали вместе композицию под названием «Шаде». От этого их успех втройне стал ярче. Боизи, Акчо, Мот, Шаде. Место номер один в хит-чарте радиостанции СВХ+. На этой неделе повторно. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю.
1: Номер один.

0: там? А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Griežās, saņem savu laimest un tiekamies ielās. Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums. Vispusā, griez pa kreis, griez pa labi.
1: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Stop, stop, stop, stop! Ekonomija 10 000 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 000 евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пахну.

0: только для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других в себе ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. А ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс.
3: Все мы изначально чайники с мясом.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новой комнаты 19.99. Кухонный смеситель всего 19.99. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Jūrmalā lieta. Tī vēčera, katorē nepavtarēsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

стопроцентные хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри.
1: СВХ+.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

радио, которое рядом. Не любовь. СВХ+.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничики. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Все для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Проверил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

рядом. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтера в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мои.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережин. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними по.

радио, которое рядом. Ты лучшее, что есть у меня. Радио СВК+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Иду ко дну.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
4: А я девочка с плеером. С веером вечером не ходи.
5: СВХ+.

Кэтлепси. Только хиты. Там тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там тут или там, среди... Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счету твоим счетом потеряешься по пару. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

радио, которое рядом. Замедляется время. Рядом с тобой. СВК плюс.

0: СВХ плюс.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: РВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом.
1: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ плюс.